0: Я Александр Маршал. Слушайте радио «Шансон». Музыки много, «Шансон» один.
1: Часто вспоминая о былом, свою жизнь читая.

0: радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Заповедники, вот в каком забыл. Жил-то был козел, роги длинные, хоть с волками жил, не по волчьи вы.

медведь сказал, рубятый, я горжусь козлом. Героическая личность, козья морда. Берегли козла, прям как наследника. Вышло даже в лесу запрещение.

тихомолочку он как-то бороду завязал узлом и из кустов назвал волка сволочью. А когда очередное отпущение получал, все за то, что волки лишку откусили, он как будто бы случайно по медвежьи зарычал.

соседский Вовка налил мне стакан. А я сглотнул, и на тебе, невеста. И вот теперь моей свободы вместо на шею в виде бабочки аркан. Но ничего, я тоже не цветок. Потяжелей ее кило на 8. Чуть что нокаут, и прощения просим. Открой глаза и пялься в потолок.

0: ЗАГСа.
1: Дорогие товарищи брачующиеся, вот стоите вы такие улыбающиеся, вот стоите вы такие любующиеся, своими отношениями заканивающимися. Подойдите поближе, расписывающиеся, поднесите свидетеля уже нажравшегося, распишите здесь, и здесь, и здесь. И унесите свидетеля, совсем уже, к сожалению, опившегося.
0: Теща.

0: свидетель.
1: Это... Секундочку. Мы сколько и пацанами, а Колька где? А Вовка, он не с нами, а Колька вообще.
0: Работник ЗАГСа.
2: А теперь знак супружеской верности и доблести. Обменяйтесь кольцами 96-й пробы, чтоб делили на всех свои радости и горести, чтоб любили друг друга до самого гроба. А если случатся какие-то неразумения, друг на друга какие-то поползновения, то пройдите в комнату номер 35 и напишите на развод заявление.
0: Невеста.
3: Колечко на палец попался радивый.
4: Тело сухофруктов, минтай и сардины.
0: Свекровь.
4: Закуску все гости приносят с собой, а что не допели, уносим домой.
0: Гости.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Санкт-Петербург 104.4 FM.

0: вызовом души.
1: Радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Сегодня поговорим о потенции мужчин после 60 лет. Не все знают, что потенция – это не только сила и стойкость. Это способность мужского организма к полноценной интимной близости. Поэтому молодежные методы тут могут не подойти, так как после 60 – это риск.
4: Для возрастных мужчин нужен специальный продукт, который поддерживает в трех направлениях. Способствует укреплению мышц и очищению сосудов, возбуждению и длительности интимного контакта, поддерживает работу простаты и либидо. Поэтому для мужчин старше 60 лет подходит концентрат «Командер», компоненты которого усваиваются почти мгновенно и решают все поставленные задачи. Узнавайте больше о концентрате «Командер», звоните с мобильного на бесплатный номер «#125», «#125». Звонки анонимные.
3: Список задач большой. Как же с этим справиться?
4: В состав «Командера» входят три двойные абсолютно натуральные формулы из экстрактов мужских растений, усиленных необходимыми для потенции аминокислотами. Во-первых, это экстракт гуараны. Он способствует укреплению мышц тазового дна и простаты, а также очищению и укреплению сосудов.

0: обсуждению. А вместе все три формулы в составе командора, как три высокоточные ракеты направленного действия, работают на одну цель – стойкую, длительную сексуальную близость.
1: Получается, даже в возрасте можно и нужно оставаться отличным любовником.
0: Совершенно верно. Командор благодаря своему составу способствует стойкой и длительной близости, сексуальному желанию и уверенности в своих силах. Поэтому не имеет аналогов. Бить надо точно в цель. Звоните с мобильного на бесплатный номер +1 25 +1 25. Звонки по России бесплатные и анонимные.
1: Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
2: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: шансон. Темная ночка на радио шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

флота, жалко, не заряжена. И расплакалась я тут жалобно, прижалобно. Я на выход, а в груди заскреблись окошки.

глаза, потому что где-то живет первоклассница с отчеством от неродного отца. 8 лет.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Когда что-то не так в интимной сфере, это вызывает даже у зрелых мужчин страх и стыд. И речь не только о сексе.
3: Дорогие мужчины, возможно, то, что я скажу, вас уже тревожит. Это те, вроде бы, незначительные признаки, с которых начинается неконтролируемое мочеотделение. Сначала частые визиты в туалет, в том числе ночью, следом добавляются затрудненное мочеиспускание и ощущение неполного упражнения мочевого пузыря. В результате мочевой пузырь переполняется и происходит неконтролируемые подтекания.
2: Из-за чего это происходит?
3: Чаще всего в силу возрастных изменений обменных процессов. У мужчин после 50 разрастается соединительная ткань простаты. Железа увеличивается в размере, что затрудняет отток мочи через проходящий сквозь нее мочеточник.
2: А чем это грозит?
3: Внезапной задержкой мочеиспускания. Если вам больше 50, мой совет – подстраховаться, не дожидаясь тревожных сигналов. В этой связи хочу обратить ваше внимание на уникальный инновационный европейский комплекс для поддержки простаты «Стопинор». Его активные вещества как раз и поддерживают ее размер и мочеиспускание. Узнать больше о «Стопиноре» вы можете по номеру «#125». Звоните с мобильного «#125». Звонки по России бесплатные и анонимные «#125».
2: Чем конкретно компоненты «Стопинора» могут быть полезны мужчинам?
3: Тем, что формула «Стопинора» создавалась для поддержки размера простаты, ведь именно ее увеличение может стать главной причиной возникновения недержания мочи у зрелых мужчин. Это первое. А второе, компоненты «Стопинора» способствуют снижению количества случаев неконтролируемого мочеиспускания.
2: Узнать все о «Стопиноре» можно по номеру «#125». Звоните с мобильного «#125».

0: о европейском продукте Стопинор. Звонки по России бесплатные и анонимные. Звездочка 125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

словно вырвано сердце. Не вернусь, крик души в пустоту. Не вернусь, дай же мне оглядеться, чтобы снова вернуть, чтобы снова вернуть.

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Радио Шансон. Радио Шансон. Москва 103.0 FM. Санкт-Петербург 104.4 FM.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Вы замечали, что после 55 близость становится реже, короче или ее почти нет? Не из-за усталости. Просто уходит мужская сила. Почему это происходит? Обсудим с экспертом Международного центра здоровья Кузнецовой Ольгой Викторовной. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Угасание после 55 – это приговор?
3: Нет, но это громкий сигнал. Почти всегда это значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. Представьте двигатель. Тестостерон как топливо и зажигание одновременно. Без него двигатель не заведется, а цилиндры, из которых состоит двигатель, начнут отказывать один за другим.
2: Что отказывает первым?
3: Желание. Мир становится серым, потом энергия, появляется постоянная усталость, мужчина выключается из жизни, меньше двигается, набирает вес, а дальше сосуды. Тестостерон отвечает за их тонус. Без него кровь не приливает, мужская сила уходит. Представьте себя через год. Живот растет, жена отворачивается. Хотите этого?
2: Конечно, нет. А есть натуральные комплексы, которые могут поддержать организм в такой непростой момент?
3: Да, и один из них – секрет императора «Актив Плюс».
2: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого позвоните по номеру «#125» и узнайте, как это сделать. «#125».
3: Секрет императора «Актив Плюс» – мощнейший растительный комплекс. Его компоненты помогают усилить приток крови к половым органам, мягко расширить сосуды, продлевая половой акт, поможет поддержать стойкую эрекцию, выработку тестостерона, сделает сосуды малого таза более эластичными, от чего зависит все – от эрекции до простаты.
2: И для тех, кто уже решил вернуть свою силу, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Позвоните «#125» и узнайте, как это сделать. «#125».
3: Секрет императора «Актив Плюс» – это надежная эрекция, качественная близость, уверенность, уверенная мужская сила.
2: Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

0: крутые концерты, легендарные утренние 2D-шоу на солнечном побережье, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану.

кажется врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

есть что-то от музыки. Плыть над землей и удивлять не лень. Как эти тени серы, что не сплетаются и расстаются к дому на полпути. И у надежды с верой не получается —

как эти окна тусклы, в них и не пахнет сном. И на подушках юбка рыдает ниц. По переулкам узким, пьяная, как вино,

полей мила. Давняя ночь, клумбы и во дворы. Помню, в короткой юбке рядом со мной ушла девочка милая с именем третьей сестры.

0: светла. По клавишам из дней вся музыка о ней, музыка была вся про нее светла. По клавишам из ней вся музыка о ней.
1: Радио «Шансон».

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров «Джак» и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: После 45 многие замечают, что желание близости есть, а в самый ответственный момент не получается. Из-за чего это происходит, разберемся со специалистом Людмилой Белозерской. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Такие трудности испытывает чуть ли не каждый второй мужчина. Устал, жена уже не требует и хорошо. Списывают все на возраст. Но проблема в другом.
4: А в чем?
5: Сосуды. Они становятся жесткими, забиваются. Кровь перестает поступать в нужном объеме. Отсюда вялость, неуверенность и излюбленная фраза при таких состояниях. Ой, все, давай в другой раз.
4: Но многие хватаются за химию, чтобы точно все получилось.
5: И зря. Химия искусственно разгоняет кровь, нагрузка на сердце возрастает, давление скачет, появляется привыкание. Самостоятельно уже ничего не получается.
4: И что же делать?
5: Одно из решений подсказал космос. А вы знаете, что у космонавтов после невесомости полностью отказывала нижняя часть тела?
4: Впервые слышу.
5: Еще в советское время для них разработали специальные вакуумные штаны. Они заставляют кровь бежать, а сосуды работать. Эту же технологию применили в портативном домашнем приборе «Союз-Аполлон».
4: Звоните и узнавайте подробнее о приборе «Союз-Аполлон» и о том, какой ценный подарок можете получить. Звездочка 125, консультации анонимные. Звездочка 125. Как работает «Союз-Аполлон»?
5: «Союз-Аполлон» импульсным вакуумом мягко, но мощно прокачивает кровь в нужную зону. И заодно раздражает нервные окончания, которые посылают сигнал в спинной и головной мозг. Те центры, которые отвечают за уверенную эрекцию, за выносливость и за желание. А магнитное поле снимает воспаление и убирает отеки. В итоге организм вспоминает, как работать самостоятельно, без химии и без боли. Попробуйте «Союз Аполлон».
4: Ну хорошо, вот мужчина прошел курс. Что он чувствует?
5: Любой в такой момент может почувствовать счастье, когда вы можете, когда вы уверены в себе, когда близость приносит радость, когда ваша женщина смотрит на вас с гордостью, и вы сами чувствуете себя способным на многое. Это бесценно.
4: Друзья, если эта тема вам близка, попробуйте «Союз Аполлон». Позвоните звездочка 125, чтобы подробнее узнать, как получить ценный подарок. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Крымовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
6: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку.

0: Мэнсон.
1: 7 часов в Москве, в студии Мария Диева. Здравствуйте. В России подготовят словник для старшеклассников. В него войдут слова из учебников русского языка и литературы для 10 и 11 классов. Об этом сообщила советник президента Елена Ямпольская. Решение о создании издания было принято после поручения Владимира Путина Рособорнадзору проверить соответствие школьных учебников по русскому языку и литературе заданиям ЕГЭ. Словарь такой будет обновляться по мере появления новых материалов. Идея в том, чтобы на экзамене школьники не сталкивались со словами, которых не было в учебниках. Международный союз современного пятиборья отменил санкции в отношении российских спортсменов. Об этом заявил глава Минспорта Михаил Дегтярев. По его словам, решение было принято накануне. Министр напомнил, что спортсменов уже допустило до международных стартов волейбольная федерация. Ранее Международный олимпийский комитет рекомендовал снять ограничения с российских атлетов для участия в соревнованиях при условии соблюдения антидопинговых требований. При этом часть федераций, в том числе по конькобежному спорту и биатлону, пока сохраняют прежнюю позицию. Почти четверть населения России составляют пожилые люди, об этом сообщил заместитель главы Минздрава Вадим Ваньков. Он подчеркнул, что средний возраст жителей страны растет. Более того, тренд на старение населения наблюдается не только в России, но и во всем мире. Об этом замминистра рассказал на форуме «Россия и мир. Тренды здорового долголетия». Он добавил, что поэтому достаточно серьезная нагрузка ложится на систему здравоохранения, поэтому нужно изменить подходы. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в центре Москвы плюс 19, ветер восточный 1 метр в секунду, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, температура воды в Москве реке плюс 17. Сегодня днем пасмурно, возможны кратковременные дожди, усиление ветра до 18 метров в секунду, воздух прогреется до 30 градусов, вечером плюс 25, в предстоящие выходные дожди плюс 22. Далее утреннее шоу в формате 2D с Артемом Деминым и Мариной Дым. Мария Деева, радио «Шансон».
2: Людочка, мой кофе готов?
3: Да, Игорь Иванович, уже несу.
2: И включи, пожалуйста, радио вот этих двоих, которые там в формате...
3: Утреннее шоу в формате 2D уже включаю.
4: Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: золотыми сердцами не спят с утра. Заботятся о том, чтобы у ведущих утреннего шоу в формате 2D Артема Демина и Марины Дымовой в последний рабочий день перед отпуском было прекрасное настроение и на полный животик всяких вкусняшек.
1: Я знаю, что сейчас думаю. Должна была быть первой песней не «Золотое сердце», а что-нибудь типа «Посланница небес», потому что к нам уже в 6 утра в московскую студию
0: Приехала Адиля,
1: которая целую корзину всяких вкусняшек. Просто невероятные пироги, чего только нет. Друзья, сегодня единственный, я так понимаю, важный праздник – это день создания чатика, потому что в прошлом году…
0: День рождения чатика.
1: Ну, день рождения.
0: Да.
1: Годик чатику, который мы создавали в прошлом году, когда уходили
0: в отпуск,
1: чтобы вы не грустили, не скучали, общались и познакомились между собой. В итоге чат действительно стал каким-то жизнеутверждающим. Люди там знакомятся, дружат.
0: Жизнеспособным. Хотя были у него и сложные периоды, когда он пытался распасться.
1: Когда мы оттуда были исключены. В общем, дорогие друзья, спасибо вам огромное. Это просто до мурашек. Мне кажется, никогда в жизни люди, которых мы не так часто знаем, которых, в общем, делали такие сюрпризы. Артем плачет вот сейчас, например.
0: Я плачу, а что? Я имею право, я старый сентиментальный дед. Как ты меня часто называешь. В общем, огромное спасибо, друзья. Мы тронуты, нам очень приятно. Мы, конечно, безумно вам благодарны. Это все очень-очень круто. Так, ну а что касается наших музыкальных планов, то они сегодня у нас следующие.
1: Ну, вы дальше музыку слушаете, а мы пироги есть будем.
0: Да, вот.
1: Потому что новостей не будет.
0: Ни новостей, ни черного, никакого прогноза этого, а гороскопа.
1: Не дегустировать пироги.
0: Ладно.
1: А там как пойдет.
0: Ну ладно, шутим. Скоро вернемся, расскажем новости, которые вы проспали, и сыграем во все, во что необходимо сыграть в этом часе.
2: Если

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-белек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Такие новости.
1: Такие новости.
0: На радио «Шансон».
2: Итак, новости, которые вы проспали, дорогие друзья. Давайте посмотрим, что у нас есть. Компания Volkswagen наняла на работу 100 овец. В Польше компания решила отказаться от газонокосилок и доверила стрижку травы под тысячами солнечных панелей обычным овцам. Так дешевле, экологичнее и без расхода топлива. Эти сотрудники, возможно, никогда не сядут за руль Volkswagen, но они точно заслуживают свою зарплату, заявили в компании.
3: Это смешно, конечно. Почему тогда овец, а не гусей, например? Гуси что же щиплют травку?
2: Щиплют травку, да. Но, видимо, средняя статистическая овца съедает больше.
3: Ну и от овец меньше вот этого всякого. Гуси же все время ходят и...
2: А овцы как будто терпят. Овцы тоже ходят и нормально так ходят. Если ты не видела, как ходят овцы, съезди, посмотри.
3: Гуси у меня были. Я сама была обладательницей гуся. Как жили у бабуси два веселых гуся. Так, тут что интересное. Рестораторы упрощают рецепты и сокращают меню, чтобы минимизировать издержки. Рентабельность ресторанного бизнеса снижается из-за дефицита поваров, подорожания продуктов и роста других расходов. И за год московские рестораны сократили меню на 17-20 позиций. Я, кстати, начала замечать, правда, много исчезло из меню.
2: Ну, то есть уже в пиццерии не столько будет сортов пиццы.
3: Ну, точнее, да, не так много
2: не
3: вариантов.
2: Не столько блюд, вариантов, да. Я вот тоже заметил, кстати, что идет тенденция на то, чтобы сделать продукты более дешевыми, блюда более дешевыми. То есть я ходил, покупал плов в одном местечке, и сначала клали в плов перепелиное яйцо. Это было очень вкусно, это было красиво. Это и как элемент декора, и как просто элемент такого приятного бонуса к плову. А вот уже вчера купил, а уже без перепелиного яйца.
3: Ну, ты же сам не можешь положить перепелиное яйцо.
2: Это все понятно. Я сам туда могу и банку красной икры положить, Марин. Вот.
3: Ну, но... только положил не ты, а наши радиослушатели. Водители в Москве призвали сегодня пересесть на автомобили, с автомобиля на общественный транспорт, потому что говорят, что циклон, который бушевал в Калининградской области, доберется до Москвы.
2: Да ты что?
3: Роскосмос уже показал, что этот мощнейший циклон надвигается на Москву. Говорят, что будет и град, и ливень, и все это, в общем, в пятницу. Все это.
2: Дорогие друзья, в общем, берегите себя, конечно, старайтесь не попадать вот под это все. О чем нас предупреждают синоптики. Эпидемия обмороков началась в России, Марина, вот такая тревожная новость. И все это из-за хронического переутомления и отказа от летних отпусков.
3: Надо идти в отпуск, друзья.
2: Я прям чувствую, голова кружится, Мариночка, я прям вот не могу.
3: Нам, смотри, пишет наша слушательница из Самары, Татьяна Юрьевна. Так. Вы еще не в отпуске, а я уже ловлю себя на мысли. Быстрее бы вернулись в эфир. Хорошего вам отдыха, свеженькими, здоровенькими. Ждем вам.
2: Месяц пролетит незаметно, вы даже не успеете глазками моргнуть. Так, значит, в общем, организм не выдерживает нагрузки, и человек может потерять сознание среди рабочего дня. В общем, берегите себя и тоже отдохните. И от нас отдохните, и как бы от работы, если есть такая возможность. Что
3: Сашка
2: еще?
3: Сашка Газарес плачет.
2: Да?
3: Пишет, что до слез приятно. Я плачу, как Буланова Таня вместе с Артемом.
2: Слушайте,
3: слезы счастья
2: там,
3: и радости.
2: У вас
3: спасибо
2: там в Санкт-Петербурге тенденция на это.
3: Вы нас сблизили, познакомили. В общем, Газарес всем привет передает.
2: Так, водители в Москве призвали пересесть на автомобиль. А, это ты уже сказала. Рекордное за 30 лет снижение потребления алкоголя зафиксировали в России. Этот показатель в стране сократился почти на пол-литра. И составил уже 7,5 литров на человека. Такие значения фиксировались только в 97-98 годах.
3: Ну, вот. Здорово. Все перестали пить.
2: Ну, не все.
3: Ну, я не могу сказать, что мы тоже перестали.
2: Но мы за здоровый образ жизни, понимаешь, Марина?
3: Да, поэтому у нас сейчас пироги на столе горой. Да.
2: Ладно, друзья, сделаем небольшую паузу. Впереди у нас черный ящик. Готовьтесь, поиграем.
0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
4: В Калаямарья Поэт на форелевое хозяйство требуются физически крепкие сотрудники службы безопасности, рыбоводы, ночные сторожа, разнорабочие. Зарплата от 65 тысяч рублей. Работа неделя через неделю, бесплатное проживание и питание. Подробности и анкета для трудоустройства на официальном сайте компании. Телефон 8-911-421-74-93 с 9 до 17 часов.
5: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
6: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Что же в черном ящике?
1: Черный ящик, дорогие друзья. Черный ящик открывается. И из него
2: выпадает... Забавно, что ты не знаешь, что в черном ящике. Я тебе не сказала.
1: Да, не успела. Можешь написать мне, если хочешь.
2: Ну, хорошо.
1: Я пока потяну время и поставлю нашу вот эту заставочку.
2: Включай музыку.
1: Сейчас
2: специально.
1: Я найду, вот где она. Вот она. Итак, дорогие друзья, это Ого! Это хотя бы... Это растение? Что это вообще?
2: Ну, вообще, да.
1: А, ну все так.
2: Ну, зачем ты так жирно подсказал?
1: Жирно
2: а
1: подсказал.
2: А ты что, думал, это оскорбление?
1: Ну, да. Похоже, кстати.
2: Похоже
1: очень. В принципе, можно было бы так и обозвать кого-то. Но ты... Так, ладно, давай. Наталкивай наших радиослушателей на мысли.
2: Хорошо, ты уже сказал, что это растение. Оно окутано мистикой и легендами. Ну, если я сейчас скажу про... Короче, ладно.
1: Не надо.
2: Множество
1: вот это хорошо.
2: Разных поверий, да. И реальное медицинское применение у этого есть.
1: Чеснок, лопух, эхинацея. Вот такие есть варианты. Как тебе?
2: Ну, нет, не то. Говорят, что когда это растение выкапывают, оно плачет.
1: А кто оно, говорит?
2: Ну, люди говорят. Есть такое поверие.
1: Чертополох говорит?
2: Специально, в общем, человек, который это копал, отходил на безопасное расстояние и затыкал уши воском, чтобы не слышать, как оно кричит.
1: Ух, оно же вам реально кричит?
2: Я не знаю, я даже, честно говоря, вот я фотографию смотрю, как оно выглядит. Ну, по мне, какая-то фиалка.
1: А-а-а.
2: С лопухами. Я не очень понимаю, почему вокруг столько мифов и легенд, потому что, например...
1: Подорожник, гутация...
2: В арабских легендах говорят, что это растение ночью светится. Что в темноте, и даже иногда называют это свечой
1: дербенник
2: дьявола.
1: Дербенник иволистный. Вот такая вот есть версия. Лаванда.
2: В мифологии германской считается, что крошечное существо живет в корнях этого
1: Алоказия.
2: Растения. И оно может сделать хозяина богатым.
1: Фихуа.
2: Наоборот, как-то напроказничать.
1: Папоротник.
2: В Древнем Египте это привозили как трофей.
1: Репа.
2: Из военных походов.
1: Репей.
2: В гробнице Тутанхамона это тоже было. Современная молодежь это хорошо знает, потому
1: Лакунтрова.
2: Что в Гарри Поттере про это растение много всяких разговоров.
1: Редька.
2: Редька, конечно, Гарри Поттер и редька. Это какая там десятая часть Гарри Поттера? Есть философский камень и редька.
1: Беладонна.
2: В Библии тоже это растение упоминается. В магии и колдовстве растение считалось универсальным средством. Его использовали для приворотов, для защиты от злых чар.
1: Рододендрон.
2: Ну, почти.
1: Клевер.
2: Защита от злых чар, поиска кладов и даже обретение неуязвимости. Ну,
1: ладно,
2: что?
1: Все. Да, есть, конечно, правильные ответы, и их очень много, но первой была сегодня у нас любовь. А любовь – это у нас девушка на лыжах. Это даже любовь, вы этот, биатлонистка, что ли? Это ваша фотография, любовь?
2: Ну, все поняли, да, что речь идет про мандрагору?
1: Да, да, да, мандрагора,
2: хорошо,
1: конечно.
2: Вас не обзывайте так женщин, как планировал делать Артем, когда
1: да
2: впервые.
1: Да и не планировал, конечно, но вот любовь получает свои заслуженные
2: аплодисменты. Напишите нам, пожалуйста, свой номер телефона, и мы с вами свяжемся, расскажем, как забрать подарок от радио «Шансон».

0: Такие новости.
1: Такие новости.
0: На радио «Шансон».
2: Россиянки, вы смеяли брови Криштиану Роналду.
3: Да что такой человек плакал, тут он двумя бровями смеется.
2: А представляешь, вот люди плачут, а другие... О, с такими бровями плакать нельзя. В общем, мастера по макияжу не оценили драму и даже не растрогались из-за слез португальца. Зато волну обсуждения в социальных сетях вызвал перманентный макияж Криштиану и его косметические инъекции. В комментариях девушки признались, что всю трансляцию изучали перманент 41-летнего футболиста и недоумевали, почему это выглядит так плохо.
3: Так, вот. А что у него, прям видно было какие-то неправильные брови?
2: Марин, я вообще меньше всего смотрю на брови.
3: Как вы, мужчины, смотрите вообще этот футбол?
2: Только не брови, и не реснички, и даже не маникюр рассматриваю. Мы смотрим, как человек играет, насколько он вообще понимает схемы, насколько он техничен, насколько он идет в дриблинг.
3: Ну, а ты прикинь, Артем, если бы ты смотрел на брови, вот вообще все бы эти дриблинги тебе вообще не интересовали.
2: Я тебе вообще скажу больше, да не показывают брови футболистов во время игры.
3: Да?
2: Это вот я не знаю, где девушки вот этот вот, какой-то кадр, может быть, один-единственный вырвали, когда он уже конец игры, взяли Криштиану крупнопланом, и он там плачет, а они такие, о, что за брови.
3: Ходят слухи, что он того. Да?
2: Нет.
3: Это не слухи?
2: Ну, не подтверждено. Не подтверждено. Никто не поймал его за тем, чем не надо.
3: Слава богу, давай сюда к Овечкину перейдем, с ним точно все в порядке.
2: Да, это с этим
3: легенда
2: точно.
3: Легенда хоккея, значит, пришел выпить пенного с фанатами. Все началось с того, что обычный парень по имени Иван выложил в соцсетях ролик, где рассказывает, что есть у него мечта, что хочет он немножко пенного отведать с Ови, и добавил, что будет ждать хоккеиста в среду 28 мая в одном из столичных пабов. Видео стало очень популярным. Но, конечно, Александр Овечкин не появился, однако Иван идею эту не забросил. Полтора месяца каждую среду он приходил в этот бар с другими поклонниками спортсмена. Все ждали кумира, что он когда-нибудь придет и получится его угостить. И вот 7 недель спустя Овечкин взял и пришел, ребята дождались, там такие счастливые фотки, они реально такие... И мне кажется, это вот примерно история, как про нас, про наш чатик, да?
2: Не знаю, а что про наш чатик?
3: Ну, мы тоже когда-нибудь придем на совместную встречу.
2: А, вот да, конечно, обязательно.
3: Типа, давайте вот договоримся каждую среду куда-то приходить, это, мне кажется, классно.
2: Да, это прикольно. Так, школьник пересдает ЕГЭ по математике, потому что его не устроила оценка, которую
3: парень
2: он получил.
3: Вообще молодец.
2: А оценка, чтобы вы понимали, которую он получил, это 99 баллов.
3: А он сказал, что по глупости ошибся и хочет добиться идеального результата и будет переписывать, чтобы было 100 баллов. Прикинь, красавчик.
2: Прикинь, если меньше получит, но это же будет вообще прям...
3: Ты не веришь в нашу молодежь.
2: Да нет, верю, конечно. В общем, да, парень будет пересдавать математику, мы за парня держим кулачки, хотим, чтобы у него все получилось. Ну и поскольку о нем уже пишут в новостях, значит... Все будут за ним следить пристально.
3: Все получится. Тут столько поздравлений и сообщений про чатик.
2: А что там про чатик пишут?
3: Ну вот, например, пишет Дмитрий. Огромное вам спасибо за то, что тогда перед отпуском вы придумали чат. Благодаря вам мы познакомились с замечательными людьми из разных уголков нашей страны и даже чуть-чуть за границей. Вы придумали очень счастливую семью прямо в студии радио «Шансон». Это Дмитрий про себя и про Ольгу, которые в студии радио делали предложение.
2: Да,
3: вообще, ребят, мы
2: красиво.
3: Открыты. Если вдруг вы тоже кому-то хотите делать предложение, наша студия, она как бы с 7 до 11 сдаем уголок.
2: Но здесь есть некоторые условия.
3: Тут куча камер.
2: Обязательно должен быть Тамада Демин. Вот, и иногда еще, если как бы позволяет бюджет, можно взять Дыму на сдачу. Ладно, это все интересно.
3: Какие у нас сегодня планы? Какую тему будем обсуждать с 8 утра?
2: Чем-нибудь про отпуск? Нет? Нелогично?
3: Ну, слушай, отпуск только у нас с тобой.
2: Да,
3: может быть, не будем раздражать людей?
2: Да. Давай тогда про какие-нибудь... Не, про работу не хочется.
3: Про перманентный макияж.
2: Про что-нибудь вкусное хочется
3: про
2: поговорить.
3: Про вкусное? Ну, да. ну, мы вчера про рестораны говорили.
2: Про рестораны опять. Так, что ж тогда нам делать?
3: А может, нам кто-нибудь предложит тему? Мы, конечно, обленились, понимаете, уже последний день. Мы тут икру ложками едим, которую нам передали наши слушатели. Поэтому,
2: ну, давайте как-то, ну, как-то это, да.
3: Хотел, может, нам подкинут какую-нибудь темку? Что вы хотите обсудить? Ну что, нет? Тебе не нравится такой вариант?
2: Это прям совсем нагло сейчас было с нашей стороны.
3: Мне кажется, это наоборот.
2: Может быть, тогда слушатели будут сами вести эфир тогда вместо нас.
3: Нет, пока
2: нет. А мы только зарплату будем получать.
4: Реклама. Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
5: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
7: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Людочка, вы ничего не забыли?
9: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
8: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
9: Так до ноября, время еще есть.
8: Ты мне в прошлом году тоже говорила «успеем», а в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
9: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
4: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
10: «Эх, разгуляй».
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
11: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
12: Для лиц старше 18 лет.
13: Радио «Шансон».
11: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
14: Дымова и Демин на «Радио «Шансон».

0: Звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Пятница на календаре. Последний рабочий день на этой неделе. И последний рабочий день в этом сезоне. Давайте посмотрим, какие песни нам придут сегодня звезды. Овны, важно правильно расставить приоритеты, чтобы окружающие поняли, о чем вообще идет речь, и не привело это к конфликтным ситуациям. Ваша песня «Лети» Стаса Михайлова.
2: Тельцы, эта пятница будет удачной и принесет немало приятных моментов, хороших известий. Не исключены даже перемены к лучшему. Ваша песня «Лето в садоводстве» Александра Розенбаума.
1: Близнецы, благоприятный день для решения финансовых вопросов. Ваша песня «Непрощенная» Евгения Кемеровского.
2: Раки, нужно сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Послушайте лучше песню «Сам тебя выдумал» Михаила Бублика.
1: Ну, а львы, держите карман шире, потому что вам сегодня ожидают какие-то неожиданные денежные поступления. Может быть, это отпускные, так называется. Ваша песня «Утро дорог» Дениса Майданова.
2: Все ли вы с сегодняшнего, с понедельника,
1: да,
2: в отпуске?
1: Я знаю, у меня
2: Девы, многое будет зависеть от того, удастся ли вам найти общий язык с важными людьми. Спокойно относитесь к критике и прислушивайтесь к ней. Возможно, там есть доля истины. Ваша песня «Леди Ди» Елены Ваенге.
1: Весы, избавьте обороты. Сегодня активность и инициатива могут вам только навредить. Займите позицию наблюдателя. Посмотрите на всех со стороны. А совет ловите в песне «Подарки» Виталия Аксенова.
2: Скорпионы, вас ждут встречи с давними знакомыми, которые поделятся хорошими новостями или важной информацией, которая вам очень пригодится. Ваша песня «Скажи, Калина, рады рай».
1: Стрельцы, прислушайтесь к подсказкам интуиции и полагайтесь на жизненный опыт. Они помогут найти выход из затруднительной ситуации. А настроение дня Марина в песне Марджинжа Михаила Шуфутинского.
2: Козероги, придерживайтесь четкого плана и старайтесь не отступать от него. Руководствуйтесь логикой и здравым смыслом. А для настроения послушайте песню «Цвет шафрана» Евгения Григорьева.
1: Водолеи, необдуманные поступки могут сыграть против вас, тогда как рассудительность поможет избежать проблем. Ваша песня «Пока». Капельки Валерия Курас.
2: Это про бензин, про по капельке. Рыбы, игнорируйте помощников и советчиков, и все у вас получится. Гороскоп призывает верить в свои силы, а ваша песня «Мышка» Михаила Круга.
1: Радио «Шансон» всем желает легкой музыкальной пятницы. По капельке в канистрочку заправлять надо, Марина.
2: Так, ну все наши слушатели пишут, что хотят говорить про отпуска. Потому что интересно, какие направления для внутреннего туризма, куда люди поедут, если проблемы с бензином и со всем остальным. Мне кажется, это интересно обсудить. Давайте про отпуск.
1: Обсудим, конечно.
2: А сейчас вы не поверите в это. Песня, которую написал и исполнил, и придумал Артем Зёмин, называется «Белая полоса». Угу. Мне кажется, она для многих знаковая, потому что каждому хочется, чтобы в его жизни наконец-то наступила белая полоса.
1: Ребята, если пусть еще она... не наступила, да, пусть наступает как можно быстрее.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
4: Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери Торекс не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж.
3: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
5: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Радио «Шансон».
1: 8 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. Москвичам рекомендуют по возможности пользоваться городским транспортом в пятницу 10 июля. Об этом сообщили в столичном Дептрансе. Небо над Москвой сегодня затянет грузовыми тучами, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. После периода нежаркой погоды температура ощутимо подрастет. К середине дня воздух успеет прогреться до нормальных для июля температур. Однако вечером погода изменится. Ливень внезапно может смениться градом диаметром до нескольких сантиметров, а кульминацией пятницы может стать смерч, сказал Тишковец. Дожди в столице будут лить до середины следующей недели. Улучшение погоды и потепление произойдет только во второй половине июля. Возможности Центробанка для дальнейшего снижения ключевой ставки уменьшились. На среднесрочном горизонте риски ускорения инфляции по-прежнему преобладают над факторами, которые могут сдерживать рост цен, говорится в документе регулятора. В июне Банк России снизил ключевую ставку до 14,25% годовых. До этого она находилась на уровне 14,5%. Тогда регулятор отмечал, что инфляция немного замедлилась, но все еще остается выше целевого уровня. Следующее заседание по ключевой ставке запланировано на 24 июля. По мнению экспертов, Центробанк может приостановить дальнейшие снижения. В Ленобласти завершают обустройство участка для тестирования основного пути высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург. Речь идет о безбалластном отрезке последнего поколения для проекта. На перегоне Саблино-Тосно под нагрузкой от проходящих поездов Сапсан оценит всю конструкцию ЖД-пути. На территории уже выполнили устройство бетонных фундаментов и сейчас заканчивают укладку плит. Их монтируют с точностью до 1 мм с помощью роботизированных тахеометров. Время в пути между городами составит 2 часа 15 минут. Магистраль запустят в 2028 году. А далее в утреннем шоу в формате 2D поговорим об отдыхе. Как давно вы были в отпуске и планируете ли поездку в ближайшее время, пишите в мессенджер Макс. Мария Деева, Радио Шансон.
2: Игорь Иванович.
3: Да, Людочка.
2: Главный бухгалтер Светлана Николаевна уже в приемной. Приглашаю?
3: Ни в коем случае, Людочка. До 11 меня просто нет.
2: Как нет? Вы же здесь.
3: Физически, Людочка, я, конечно же, здесь. А вот мысленно я с ними. Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: Шоу «Юсуповская больница». Боль в суставе не должна быть приговором. В Центре травматологии «Юсуповской больницы» выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. «Юсуповская больница».
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно. Сокровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
0: Ну что, давайте откровенно поговорим с вами об отпуске. А тема у нас, новость, благодаря которой мы решили выйти на эту тему, она следующая. Марина, рассказывай.
1: Да, ну как бы не совсем новость. Новость какая-то грустная. Новость о том, что чаще люди стали падать в обмороки, а все потому, что...
0: Эпидемия обмороков началась в России из-за хронического переутомления.
1: Из-за отказа от летних отпусков. Организм не выдерживает такой нагрузки, и человек внезапно теряет сознание.
0: А как можно отказаться от летнего отпуска, если тебя заставляют идти в летний отпуск или нет?
1: Ну, никого не заставляют.
0: Никто никого не заставляет?
1: Нет, по закону, конечно, у нас люди должны отдыхать, но иногда же некоторые переносят или там еще что-то, или...
0: Эпидемия обмороков только если ты летом не ходишь в отпуск, а если...
1: Да что ты привязался к этой эпидемии?
0: Я не знаю,
1: мы у наших слушателей спросили, какую вы хотите обсуждать тему, и нам несколько человек, например...
0: Про какую эпидемию вы хотите?
1: Например, Илья нам написал, Марина и Артема, давайте обсудим такую тему. Кто и как проводит отпуск этим летом? Интересно узнать, может, есть какие-то необычные направления внутреннего туризма, учитывая, как сложно куда-то улететь. И, в общем, давайте обсудим что-то, что связано с отпускной темой. Илья не так давно начал нам писать сообщение. И как-то хочется, чтобы он понимал, что мы тут очень, как это называется, демократичное радио. Что вот люди хотят какую-то тему обсуждать, мы такие, да, давайте. Слушатели сказали, надо, значит, надо. И поэтому обсуждаем отпуска, тем более у нас финальный эфир перед
0: отпуском. Что ты не говоришь последнее? Что, суеверное?
1: Боюсь? Нет, а при чем здесь? Мне нравится финальный. Мы сейчас подведем какие-нибудь итоги.
0: Крайний
1: нет, уже это же не полет.
0: Заключительный.
1: Хотя даже Михаил Захарович Шуфутинский поет «Последний полет», а не «Крайний полет». Так что, нет, просто я же долгое время работала с летчиками, и у них правда прям все сложно с этим. Они прям, знаешь, каждый раз не говори «Последний», не «Последний».
0: Суеверные ребята. Ну да. Ну ладно, давайте поговорим про отпуск, давайте поговорим про то, кто куда поедет. Если кто-то уже вышел из отпуска, допустим,
1: вообще,
0: не
1: какие
0: знаю,
1: цены?
0: Несколько дней назад.
1: Сколько денег потратили? Может, вы уже вернулись? Или кто-то у вас из знакомых куда-то полетел, поехал? Ну, потому что, например, Елена нам пишет, что обсуждали вчера рестораны, я говорила про Камчатку, в августе я туда еду, это моя мечта. Подарок себе на юбилей. Мне кажется, поездка на Камчатку это очень дорого.
0: Очень круто, да.
1: Это круто и очень, потому что то, что вот я хотя бы смотрела цены на перелеты туда, это прям, если ты покупаешь не за год билеты, то это прям очень кусаются такие цены.
0: А та самая... Дорогое это перемещение внутри как раз Камчатки.
1: Там же вообще только, либо маленькие самолеты, либо вертолеты.
0: Поэтому как бы из-за этого...
1: Елена, расскажите поподробнее, какой
0: возрастает
1: у вас план, чем вы будете на Камчатке заниматься?
0: Да, во сколько вы...
1: Какая программа?
0: Во сколько вам нарисовали вот эту сумму вашей поездки на Камчатку? Во сколько вам все обойдется? Ну, если это не секрет, конечно. Если секрет, можете не писать. Ладно, плюс 7-909-955-103-0. Давайте поговорим об ваших... О ваших планах, об отпусках.
1: Все-таки вот, это все. Последний эфир.

0: она.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Итак, расскажите нам откровенно, расскажите нам о том, куда поедете этим летом, планируете ли вы вообще в целом отпуск, Артём, и, может быть, вы уже вернулись из отпуска.
3: Знаешь что, я подумала, что зря мы в черный ящик вот эту реку не положили. Знаешь, как называется?
2: Хунцы?
3: Хунчуньхэ.
2: Хунчуньхэ.
3: И это я сейчас не ругаюсь. Наша слушательница Ольга пишет, что они живут во Владивостоке и с сыном ездили в приграничный город Хунчунь в Китае на 3 дня. Путевка на одного 12 тысяч рублей. Сходили в аквапарк, вкусно поели. 3 дня 12 тысяч рублей. Как будто бы это не очень дорого.
2: Я видела
3: из Москвы бесплатно. Путешествие на 2 дня в Суздаль за 3 миллиона.
2: Я с детьми сходил за 12 тысяч рублей просто в аквапарк в Москве. Никуда не выезжая. И там еще потратил 6. Просто на какие-то
3: шоумы. Ольга присылает фотографии, ну, безумно красивые, так еще и какие морепродукты. Вообще восторг. А много кто живет в Владивостоке и вот устраивает такие себе путешествия на 2-3 дня в Китай?
2: Я думаю, много.
3: Да, ну я не у тебя спрашиваю, я у тех, кто нас слушает в Владивостоке.
2: А, у тех, кто нас слушает? Ну, понятно, хорошо, ладно. Так, что пишут нам наши радиослушатели, куда кто собирается ехать? Давайте почитаем ваши сообщения. Так, пишет нам Елена. Доброе утро. Я сейчас как раз в отпуске. 6 дней мы с дочкой были на сборах с ее секцией карате в Кабардино-Балкарии на поляне Азау подножия Эльбруса. А вот сегодня уезжаем отсюда и переезжаем в Сочи, где чуть больше 2 недель я проведу с обожаемым внуком и любимой доченькой, написала нам Лена из Кирова.
3: Пишет нам Евгений. Здравствуйте, лучшее радио, любимые ведущие. Поскольку я живу рядом с туристической зоной на Алтае, то и в отпуск хожу только когда жена скажет, что у нее отпуск, и мы едем туда-то, туда-то. Собираемся и едем. Но вот неделю назад рай закончился вместе с бензином. Пока все не устаканится, будем только дома. Неделю назад ездили в Чимал, вот еле уехали назад. Спасибо, что помогаете стоять в очереди за бензином.
2: Но смотрите, вот поскольку ситуация с бензином сейчас действительно сложная.
3: У меня сейчас знакомый в командировке как раз на Алтае, там, где Манжирок. Угу. И он выкладывает активно в соцсети, и как будто бы там местами есть бензин. Просто
2: скажи
3: он
2: мне,
3: дорого стоит.
2: Он туда поехал на машине?
3: Да.
2: Зачем?
3: Он знает твоего друга, которого ты по утрам включаешь, когда едешь на работу. Это они там сейчас вместе в этом путешествии. Да.
2: Я смотрю, друг пропал куда-то. Несколько дней уже музыка играет там вместо моего друга. Вместо моего друга не будем, ладно. Хорошо, я что тебе хочу сказать? Что действительно, друзья, надо как-то планировать поездки внутри страны, не используя личный транспорт. Это мое личное мнение.
3: Ну смотри, например...
2: Пользуйтесь электричками, поездами,
3: самолетами.
2: Я недавно
3: смотрела, хотела из Москвы поехать в Шую.
2: Прекрасно.
3: Это Ивановская
2: область. Эту историю мы услышим уже совсем скоро.
3: Билетов нет уже.
2: В Шую?
3: В Шую нет билетов на «Ласточку». Вот так вот. Надо заранее планировать отпуск.
2: Планируйте, это отпуск. Вы
3: пишите
2: знаете.
3: Свои истории, где проходит в этом году ваш отпуск, или где были, какие планы, сколько на это потратите денег. Нам все интересно, пишите.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор. Все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

забор. Телу есть где спать, что кушать, только мается, но да потому что ищет душу, сбившись с сильных своих ног, сбившись с сильных своих ног.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Отдых – это хорошо. Ходить в отпуск надо непременно. А вот как и куда ездить в отпуск? Мы хотели бы услышать от вас, наши дорогие радиослушатели. Вот что пишет нам Сергей. Для меня самый лучший отдых и отпуск – это отдых в горах. На море все хорошо, но мне на море всегда скучно, потому что это всегда день сурка. Я не хочу никого не обидеть, это только личное мое мнение. Всем хорошего настроения, удачи и отдыха. Вам, Марина, Артем, хорошего отпуска. А сам на 3 недели поеду в Австрию. Горы. Никого не хочу ни видеть и ни слышать. Вот смотрите, Сергей. Ну, хорошо, на море скучно, день сурка. А в горах у вас нет ощущения, что это день сурка? Но картинка-то не меняется тоже.
2: Если ты идешь в какой-нибудь типа поход.
1: Если ты идешь в поход, но здесь не написано, что я еду в поход на 3 недели там по горам Австрии и так далее.
2: Ну, не знаю, мне кажется, как... Вот просто дело в том, что когда я впервые... Я не так часто бываю на море. Когда я впервые побывала на море, это как раз было какой-нибудь там 2000, наверное, 2008 год. Это было в Крыму. И мне безумно понравилась гора Ай-Петри.
1: Конечно.
2: А море меня вообще не впечатлило. И мне понравилось, когда ты с горы смотришь на море. Вот это красиво.
1: Ну, это красиво.
2: Вот именно сочетание. И действительно, вот это вот, когда сезон, пляжи переполнены, куча людей. Ну, вот это не то. А в горах все-таки ты чувствуешь какую-то мощь и величие природы. И это совсем другое. Ну, я, Сергей,
1: я
2: в этом плане понимаю.
1: Я ни разу не был в отпуске в горах. Вот на 3 недели в горах. Вот ты поселился в каком-то шале.
2: Ну, и что там 3 недели делать? Ты бы в Австрии не хотел в горах побывать на 3 недели.
1: Ну,
2: ты
1: я был в Австрии в горах на горнолыжном курорте. Я катался там в Австрии. Вот, ну...
2: Не знаю, мне кажется, горы всегда какое-то... То облако с одной стороны, то с другой. Это всегда красиво, это всегда все меняется.
1: Не, ну что делать в горах, скажи мне.
2: Ходить,
1: просто. 3 недели.
2: Гулять. Как это называется? Хайкинг, трекинг. Ну, когда люди с палками просто ходят, смотрят на... Дышат воздухом.
1: Офигеть. А купаться не пробовали, друзья, с палками в горах?
2: Купаться что? Дома душа нет, купаться ему подавай.
1: Я поплавать, а не про...
2: Вот смотри, Андрей, наш слушатель, пишет, я в понедельник, мы едем в Ярославль, Кострому, всего неделька, а в октябре планировали Ессентуки, но РЖД пока не открывали продажи билетов. Ну да, там за 60 дней открываются. Например, я понимаю... Ты вот собрался в Нижний Новгород, а я, например... понимаю, что, ну вот если бы у меня не было домика в деревне, то я бы, наверное, на пару недель поехала в Самару. Мне безумно нравится Самара.
1: Я, кстати, может быть, в Самару
2: вот
1: поеду.
2: Вот езжай в Самару, еще... потому что до Нижнего Новгорода ты всегда доедешь на поезде, это не особо далеко, а это можно сделать просто в любые какие-то выходные, даже осенью.
1: Так,
2: да?
1: А в Самаре?
2: А в Самару это есть ночной поезд из Москвы, и, ну, Самара не безумно красивый город.
1: Ну, вот. То есть, если сравнивать с Нижним Новгородом, то Самара, вот,
2: мне в Самаре понравились...
1: По 10-бальной Самара сколько
2: была? Знаешь, в чем разница?
1: Самара
2: не сам город, а именно природа, Жигулевские горы. Что 10? Там как раз Самара или Тольятти. И там, во-первых, есть много классных музеев, которые можно посетить с сыном. Mm-hmm. А во-вторых, в Тольятти, кто-нибудь, если был там на пляжах, во-первых, там очень красивые пляжи Волги, на набережная с кафешками, а в отдалении другой берег, там типа что-то похожее на горы. И, например, когда мы на лайнере Астория Гранде в прошлом году на бархатном шансоне шли вдоль побережья турецкого,
1: там тоже
2: так отдаленно были какие-то...
1: Да.
2: Я тебе говорю, мне это напоминало Тольятти.
1: Я,
2: конечно, могу ошибаться, и моя
1: человек на лайнере Астория Гранде плыл по Черному морю, шел вдоль берегов.
2: Турецкий.
1: И вместо Трабзона и прочих там Самсунов ты видела Тольятти.
2: Ну, это с точки зрения, что восторг красиво, как в Тольятти.
1: Невероятный патриотизм,
2: Марина. Я вообще считаю, что если бы у нас немножко были другие технологии строительства, то наше, как это называется, Поволжье могло бы быть на самом деле в летнее время немножко Италией. Если уж мы привыкли говорить там русская Швейцария, русская Италия, вот... Та часть, ну, Саратов,
1: Тольятти. Это
2: Самара.
1: Это по-итальянски же уже.
2: Уже по-итальянски.
1: Бонжорно, Тольятти. И на рогатца. Пицца, пожалуйста, плиз. Ладно, сделаем небольшую паузу, друзья, скоро вернемся.
0: Автомобильные новости.
3: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Если вдруг вы не смогли раздобыть заветные 30 литров топлива для своего автомобиля, а ехать все равно нужно, отличным вариантом может быть такси. Тем более, Минпромторг опубликовал новые списки автомобилей, допущенных до работы в такси в рамках закона о локализации. В обновленный список допущенных моделей добавились новые автомобили брендов Jetour, Tenet и G-Land. В ведомстве отметили, что сейчас почти 30 моделей отечественного производства соответствуют закону о локализации такси. Кроме вышеозначенных новичков, в такси могут работать «Лада», «Эволют», «Воя», «Соллерс», «Москвич», «Ума», а также некоторые модели «Хавейл». Примечательно, что список покинули такие долгожданные в такси автомобили, как «УАЗ», в том числе и «Хантер», в народе больше известный как «Козел». Признайтесь честно, вы наверняка мечтали отправиться на свидание или деловую встречу на желтеньком военном внедорожнике. Это самая разумная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
7: Откровенно, сокровенно.
6: Откровенно о сокровенном.
8: Хочется огромное спасибо сказать особенно тем, кто присылает нам свои фото и видео отчеты об летнем отпуске.
9: Что-то с тобой сегодня случилось. Смотри.
8: У меня это проблема с Б. Проблема с Б.
9: Да без Б. Давай без Б. Ирина из Москвы на связи пишет. Доброе утро, дорогие ведущие. В прошлом году мы ездили на машине в Жанхот, недалеко от Геленджика. Природа чудо, море чистое, есть что посмотреть. Хотели и в этом году туда поехать, изучить близлежащие курортные локации. Угу. Но пугает ситуация с бензином. Путешествовать на машины нам нравится. Куда захотел, туда и поехал. Я тоже безумно люблю ездить на машине.
8: Я тоже люблю ездить на машине. Но все же понимаем, что немножко ситуация с бензином изменилась.
9: У меня на отпуск были планы, что я же не... Деревня моя не совсем в Липецке, да? Она до Липецка там 100 километров еще. И я думала, поеду в Елец, погуляю там. Потом я думала, поеду на винодельню в Воронежскую область, в Семилуки. И я теперь понимаю, может быть, я и не поеду. Может, я буду безвылазно в деревне сидеть и читать книжки в сельской библиотеке. То есть, как бы, теперь я понимаю, что из-за бензина, потому что я вчера смотрела в интернете видеоролики, и там семья, которые приезжали в Москву, и, уезжая из Москвы, они заправились, а дальше на М4 начались проблемы с бензином. Огроменные очереди, люди отстоят очередь, подъезжают, и в тот момент, когда они уже...
8: Хотели бы заправиться,
9: через машину говорят, что бензин заканчивается. И, в общем, действительно, расскажите, может быть, кто-нибудь на машине ездил? Куда-нибудь на юг или обратно?
8: Я думаю, сейчас день на день не приходится, Марин. Я думаю, что в течение 24 часов... Ситуация может кардинально
9: просто ситуация
8: поменяться.
9: Как меняется? Вот у меня подруга вчера в Москве 3,5 часа стояла в очереди за бензином, потому что она говорит, я девятая в очереди, что же я уеду? А то ли долго сливался бензин с бензовоза, то ли еще что-то. Но стоять 3,5 часа, зная, что можно в приложении посмотреть и поехать на какую-то другую заправку и заправиться минут за 15, потому что, у меня тоже были случаи, когда я на панике думаю, нет, буду стоять. Но по факту ведь реально найти заправку.
8: Сегодня ехал на работу, понятно, что проехал две заправки. И везде есть, во-первых, бензин, и нету никаких очередей. Что на Роснефти, что на нефтемагистрали. Не было никаких очередей на Варшавском шоссе. Поэтому, не знаю. Сейчас, может быть, уже, конечно, есть. Может быть, в 6 утра
9: Алексей
8: ситуация
9: Сергеевич,
8: другая.
9: Алексей Сергеевич, ну что вы творите? Он там присылает фотографии своего отпуска в Китае.
8: Вьетнам, по-моему, писал, нет? Или это Китай?
9: Во Вьетнаме он тоже был, но фотографии... А из
8: это
9: Китая...
8: Это Вьетнам, Камрань он пишет.
9: Так, а где фотки Китая? Это фотки Китая. Это еще не загрузились фотографии. Китай. Кто хочет попутешествовать виртуально, можем вам фотографии.

0: Говорят, что там еще и невероятное какое-то китайское вино. Что там свои виноградники и все такое. Так что это
1: да,
0: тоже...
1: есть у нас люди, которые специалисты по Китаю. И рассказали, что в Китае очень вкусное белое вино.
0: Я вчера нашла бутылочку китайского рислинга.
1: Так.
0: Так что в отпуске буду дегустировать. Расскажу тебе потом. А может и не расскажу.
1: Ну, хорошо. Что я могу сказать? Хорошо.
0: Фотку точно отправлю. Но мы за здоровый образ жизни, друзья. Это чистая дегустация.
1: Этикетку хоть пришли, посмотрим. Так, Виктория Калуга, очень Отпуск люблю. Все города нравятся. И Краснодар, и Сочи, и Казань, и Крым, и Санкт-Петербург, и Москва. В прошлом году были в Нижнем Новгороде. В общем, рекомендует мне Виктория отправиться в Нижний Новгород. Ей понравилось там. А если выбирать между морем и горами, то, конечно, я выберу горы. Обожаю, безумно люблю, но горы на море все-таки лучше. Этим летом планируем посетить Ярославль, еще ни разу там не были. Но, в общем, всем отличного отдыха и шикарного
0: Ярославль
1: настроения.
0: Ярославль сейчас
1: спасибо.
0: Сильно в ремонте, там все в лесах, его реставрируют.
1: Понятно, Виктория.
0: Но все равно город красивый, это правда.
1: Но
0: Наталья нам пишет, что в Ставрополе такие очереди на заправке по 6 часов люди стоят, и это не шутка. Простите, что не в тему. Нет, спасибо, Наталья, вам. Надо держать людей в курсе, поэтому мы все сводки по ситуации с бензином из ваших городов, мы все это в эфире будем зачитывать.
1: Надежда писала, что пишет, что отдыхала в прошлом году в Дагестане. Неделю это было невероятно. И горы, и воздух, и бесконечная красота. Брали туры, и мечтаю еще раза три там побывать. Это точно. Спасибо, Надежда. Так, ну что, продолжайте писать. В следующем часе еще почитаем ваши сообщения на тему ваших планов на отпуск. +7 909 955 103 и 0.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
3: Цены на бензин за неделю выросли больше, чем на 1 рубль. Об этом не только в нашем выпуске на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Банки постепенно снижают ставки по автокредитам. Согласно исследованию портала «Автоньюз», Сбербанк сейчас выдает автокредиты от 16% годовых. ВТБ и Россельхозбанк от 17%, Альфа-банк и Газпромбанк от 18%, Т-банк от 21%. Дешевеют кредиты достаточно медленно под влиянием плавного снижения ключевой ставки. Повышение доступности кредитов позитивно сказывается на рынке. Продажи как новых, так и бэушных автомобилей в последние месяцы растут. Цены на бензин за неделю выросли больше, чем на 1 рубль. По данным Росстата, с 22 по 29 июня литр 92-го стоил 68 рублей 76 копеек, а 95-го – 74 рубля 38. Дизель подорожал еще сильнее, почти на 2 рубля за неделю. Цена литра приблизилась к 85 рублям. По регионам ситуация не одинаковая. Сильнее всего подорожал бензин в Севастополе, в среднем на 30%. В Абхазии иностранцев будут штрафовать за отсутствие местного полиса ОСАГО. Теперь в поездках лучше не рисковать и оформить его заранее. Сам по себе ОСАГО в Абхазии появился давно. Стоит около 1000 рублей за 2 недели. Но на практике многие российские туристы ездили без страховки. Ее не всегда проверяли даже на границе. На территории республики инспектор мог проверить и выписать небольшой штраф или предложить оформить страховку на месте. Теперь правила стали жестче, а штраф вырос до 3000 рублей. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
4: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
5: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
6: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: 9 утра в Костомукше. Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
1: С новостями у микрофона Екатерина Бажова. Здравствуйте. В Карелию возвращается тепло. В связи с жарой в республике повысится класс пожарной опасности. Напомню, сейчас в регионе установлен первый класс, но уже к выходным ожидается сухая и жаркая погода. На юге Карелии до 32 градусов. Поэтому класс пожарной опасности в республике может повыситься до 2 и 3. В Минприроды планируют привлекать для мониторинга лесов легкомоторные самолеты. Также спасатели активно используют наземное патрулирование. Региональный маткапитал можно будет направить на покупку прицепа для автомобиля. Власти Карелии расширят возможности использования этой меры поддержки. Региональный материнский капитал – это дополнительная мера соцподдержки многодетных семей в республике. Семьи получают 105 тысяч рублей из бюджета Карелии. Сегодня направить средства можно на улучшение жилищных условий, ремонт жилья, приобретение земельного участка, образование ребенка, детский сад, покупку автомобиля и сельхозтехники. Вновь расширить список предложил житель Пряжинского района. Депутаты решили поддержать эту идею, разрешить для использования маткапитала покупку прицепа к автомобилю. Старые детские площадки в Костомукше демонтируют. Об этом сообщили в управлении городского коммунального хозяйства. Речь идет о демонтаже тех игровых площадок, которые по результатам проверки не соответствуют требованиям безопасности. Работы проводятся по рекомендации прокуратуры. Демонтаж коснется тех площадок, которые расположены на неразмежеванных земельных участках и во дворах многоквартирных домов, где собственники не приняли игровое оборудование в состав общего имущества. Местные власти подчеркивают, что уже ищут средства на приобретение и установку новых малых игровых форм в текущем году. В Карелии установили сроки сбора ягод. Как сообщили в Минприроды республики, сроки различаются в центральных и арктических районах региона. Так, сезон сбора дикоросов в центре республики начнется с 11 июля, на севере Карелии с 18. Первым разрешен сбор морожки. С 1 августа жители северных районов могут приступить к сбору черники, с 28 августа – брусники. С 19 сентября официально начинается сбор клюквы на севере республики. Напомню, Костомукша и ближайшие районы входят в категорию арктических территорий. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно на Октябрьской, 12. Телефон 995-554-74-18. Сегодня синоптики обещают в Костомукше переменную облачность, осадков не ожидается. Ветер сегодня будет юго-восточный, 4-5 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 19 до плюс 23 градусов. К этому часу у меня все новости. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь с нами.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

0: спонсор утреннего шоу замечательная и всеми любимая Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница.
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника». Ну и, конечно, дорогие друзья, в этом часе мы с вами продолжаем откровенные ваши беседы, планы и воспоминания о летнем отпуске.
2: Откровенно, сокровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
0: Если уже были, то напишите где. Если планируете, то напишите куда. И чем займетесь во время отпуска.
1: Дмитрий нам пишет: отпуск — это хорошо, в прошлом году не получилось поехать на Лазурные берега. Честно сказать, тяжело без отпуска. А предпочтение мы отдаем Краснодарскому краю. И только на машине, и только в сентябре. Отдыхающих с детьми намного меньше. Все фрукты к сентябрю поспевают. Арбуз и дыню можно самому с бахчи собрать. И мы с супругой собирали орехи грецкие. Машину загрузили под завязку. Даже винограда привезли, белые шурданы для вина. На этот сентябрь у нас уже оплачен отпуск. Супруга снимает жилье, можно сказать, за копейки. За 27 тысяч рублей на неделю.
0: Класс.
1: В сравнении, теща со своим мужчиной едут в тот же Геленджик за 260 тысяч рублей.
0: Угу.
1: А поесть можно и в столовках, и в кафешке. Мы не лежим на пляже рулонами. Утром море до 10 утра, а потом по красивым местам едем гулять.
0: Ну, Ирина, кстати, Ирина предупреждает, что в Краснодаре в очередях за бензином предприимчивые граждане продают горячие обеды, мороженое, вода, фрукты.
1: Кукуруза теперь с пляжа переехала на заправку.
0: Почему? Да потому что очереди иногда достигают 6 часов.
1: Жесть какая.
0: В Краснодаре 6 часов.
1: Ну, а это 6 часов на заправку, которая сначала закрыта была. Ну, то есть,
0: я часто вижу
1: очереди, на заправке нет,
0: да,
1: никого.
0: Нет никого.
1: Она закрыта, стоят,
0: да,
1: эти конусы, и люди,
0: да,
1: выстраиваются,
0: в
1: стоят.
0: Ждут, пока уберут конусы. Да.
1: Ну, это же непонятно, через сколько их уберут.
0: А
1: и
0: может
1: одно
0: быть
1: дело,
0: уже,
1: когда.
0: А если уже бак сухой, Марин, ну, и ты уже
1: на самом
0: к следующей
1: деле
0: заправке не доедешь.
1: Это я согласна с тобой. Но я к тому, что вот, например, на Московской кольцевой автодороге безумно опасное движение. И когда люди становятся в очереди на заправку и стоят на МКАДе, угу, но это реально опасно. Люди еще выходят и идут, вообще не думая о том, что
0: уважаемые,
1: другие по МКАду летят.
0: Да, все.
1: Везде на МКАДе написано, что нельзя
0: надо
1: выходить из машины.
0: Да.
1: А люди идут узнать, какая
0: слышишь
1: там ситуация на заправке.
0: Перестраиваться надо тем, кто ездит по МКАду. Не надо теперь летать по МКАду. Знаете,
1: ну,
0: что
1: я
0: в правых
1: хочу,
0: рядах
1: я про это и хочу
0: будут стоять, да, люди, у которых, которые в очередях на заправку. Поэтому, да, давайте как-то скоростной режим на МКАДе немножечко.
1: Нет, думайте про свою безопасность.
0: Изменим.
1: То же самое на М4, понимаешь? Огромный стоит хвост машин, и люди выходят и идут там, где пролетают фуры. Они даже не смогут. Ну, то есть, это реально, на это страшно смотреть. Поэтому давайте думать про свою безопасность.
0: Давайте думать про безопасность. А мы скоро вернемся.
4: Реклама.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
4: Дымова и Демин на «Радио Шансон».

что Питер, ты вообще сам решай. Кого звать тебе на праздник к столу? Кого зря, наверное, не приглашай. Ну, а мне оставь билет

0: Откровенно о сокровенном.
1: Как вкусно.
2: Вообще невероятно. А что мы в эфире не едим всегда?
1: Нас уволят тогда.
2: Почему?
1: Ну, нехорошо на работе жрать.
2: Да ладно, да, Александр Мясников жрет в эфире каждый раз.
1: А что он ест?
2: Все подряд.
1: Подожди, он отжимается и...
2: Отжимается
1: доктор,
2: и жрет.
1: Доктор?
2: Да, да. И ничего нормально.
1: Слушай, ну Елена Малышева в забавных костюмчиках ходит. Ну, в смысле,
2: да.
1: В образе там.
2: Короче,
1: печени.
2: У каждого есть какие-то фишки. У нас будет фишка, мы будем есть.
1: А может, не будем есть в эфире, а то у нас наушники на нас не зайдутся.
2: Вот этого я бы опасался, действительно. Так, ладно, что нам пишут наши радиослушатели? Доброе утро. Для меня лучший отдых – это отдых на теплоходе.
1: О, где музыка играет.
2: Оке. В этом году уже был в круизе Нижний Новгород, Казань, Чебоксары, Тетюши. Ой, какой красивый город, Тетюши.
1: Это же наш Тетюшинский.
2: И... Козмодемьянск. Это было классно. Написал нам Юрий.
1: А сколько стоит такая поездка? Вот что интересно, потому что у меня,
2: кстати, да,
1: подружка недавно была в путешествии по Енисею из Красноярска в сторону, как правильно говорить, Дудинка. В общем, туда. И поездочка стоила, ну, типа, больше 1 000 000 рублей.
2: Да ладно? Ага. Она на ледоколе плыла?
1: Это сейчас было, в теплое
2: она
1: время года.
2: Она плыла в рубке капитана?
1: Просто это там всего 10 кают, супер отреставрированный, ну, какой-то корабль здесь еще с советского времени.
2: 10 кают, каждый по 1 000 000, ну нормально, да.
1: Нормально
2: заработали. Хороший круиз, да.
1: Ну и причем там, знаешь, какие-то лекции у них были, ну это адские какие-то деньги, очень дорого.
2: Так,
1: Игорь на связи из Казани пишет, что планирует выиграть счастливый каюте и провести свой отпуск в морском путешествии.
2: Нормально.
1: Игорь
2: желание.
1: Хорошо устроился. А вы зарегистрировались? Мы вам звонили. Вы расскажите, вы сейчас хотя бы уже прошли в суперфинал или еще пока нет? Надо понимать.
2: Так, значит, что еще у нас? Очень много прошло опять сообщений про бензин.
1: Ну, давай почитаем про бензин. Это актуально.
2: Слушай, ну что мы будем читать? А что про бензин актуально?
1: Вот мне понравилось про сообщение от Надежды. Я вчера только что приехала из Казани. Брат установил себе в машину газовое оборудование. Никаких проблем. Он часто путешествует, и сейчас вот они собираются в Абхазию. Кстати, да, мне кажется, что... Ну, просто говорят, что это главное безопасно это установить, потому что есть много... странных контор, и это все небезопасные такие поездочки.
2: Ну и опять же, и заправок с газом...
1: Много заправок с газом. Я теперь обращаю внимание,
2: да?
1: И думаю, что ого!
2: Когда едешь такая, видишь пустую заправку, такая радостная, заезжаешь, оп, а там только газ, да?
1: Ну, по крайней мере, на М4 много газовых заправок, так что может быть, действительно, это выход.
2: Анна нам пишет, живем в Краснодарском крае, до Азовского моря 30 километров, до Черного 60, поэтому на море ездим, как на речку. Хотя есть знакомые в нашей станице, которые по 10 лет вообще не бывают на море, просто не хотят. Мы для отдыха отпуск делим. 2 недели летом с экскурсиями. Прошлый год были в Питере. А в этом через неделю по Золотому кольцу. А зимой оздоравливаемся в наших санаториях. Всем добра. Ну что ж, хорошие планы.
1: Ну это как?
2: Прекрасный отпуск у вас, Анна. Молодец.
1: Александр из Петербурга на связи. Добрый день. В июне был в отпуске неделю, занимался дачными делами. В следующий раз планирую взять неделю в октябре и неделю в ноябре. На питерский «Разгуляй», кстати, купил билеты. И огромный привет нашей банде. Спасибо за чат.
2: Так, ну что, да, действительно, люди уже покупают билеты на «Эх, разгуляй». Мы призываем вас это делать.
1: В Москве 14 ноября, а в Петербурге 19 ноября. Билеты уже на сайте, в продаже. Радиошансон.ру, возрастное ограничение 12+.
3: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет. Реклама. Большой выбор резины в Костомукше представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
4: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Хотим поговорить с вами о летнем отпуске. Еще немного сообщений почитаем. В Анапе остановимся у родственников, а в Ейске квартиру сняли на неделю за 12 тысяч рублей. Пишет там Игорь. В Сочи сняли студию за 2000 рублей в сутки. Самое дорогое – это перелет из Екатеринбурга до Краснодара. За него мы заплатили 45 тысяч рублей. Молодец, какой Игорь. Все подробно нам расписал, кроме дат. Даты.
2: Ну даты. Ладно, а ты что, собираешься тоже в Ейск, чтобы с Игорем там совпасть и
1: нет,
2: увидеться?
1: Просто было интересно, когда он, может быть, он в январе летит.
2: Я думаю, не в январе все-таки. Вячеслав нам пишет, раньше отдыхали в Турции, Болгарии, потом Крым, ездили на горячие источники в Адыгею и в Архыз. Через 5 дней планируем на машине в Дагестан. Скажу честно, нет отдыха лучше, чем по нашей необъятной родине. Мест еще много, пишет Вячеслав из Таганрога. А я мечтаю побывать в Таганроге и в Астрахани. Вот что-то меня вот в те места тянет, но я понимаю, что...
1: А в Пятигорске ты была?
2: Нет, не была. Да я вообще много
1: круто,
2: где не была.
1: Минеральной водой тоже не была?
2: Mm-mm.
1: Вообще круто.
2: Да?
1: Вообще класс.
2: А там сейчас нормально самолеты летают или не особенно?
1: Да, по-моему, ну, до...
2: Мне кажется, просто... Я как не почитаю новости, в Москве вечно...
1: Да минеральный ход, по-моему, летают же самолеты.
2: Ковер, еще что-то. Летают, но вопрос...
1: Не, ну там... Все, кому надо, приземляются, Марин.
2: Нет, слава богу,
1: вот я про это говорю.
2: Хорошо.
1: Поэтому лететь
2: нет,
1: можно.
2: Нет, просто я очень люблю кратковременные поездки, типа на 2-3 дня, то есть вот так в выходные слетать. Вот, например, я в восторге была от Архангельска и от Северодвинска. Именно, ну, я понимаю, что если бы я там задержалась на неделю, то я бы уже нашла, к чему начать придираться. Mm. А когда ты вот так вот 3 дня, самое лучшее, самое красивое, самое интересное увидел, по Белому морю погулял, водоросли попробовал и домой.
1: На вкус или ногой просто ты подавила там водоросли?
2: Нет, на вкус.
1: А, на вкус. Все хорошо.
2: Ну, в смысле,
1: я просто уточнил.
2: Чипсы из ламинарии,
1: я
2: если тебе это о чем-то говорит.
1: Просто уточнил. Так, здравствуйте, дорогие ведущие. С понедельника мы с женой в отпуске. Решили провести его на даче. Всем хорошего отпуска и прекрасных выходных. Это Владислав, город Рязань.
2: А Евгений пишет, я так понимаю, он гид в Алтайском крае, пишет, предоставляю отдых на Алтае. Деньги не интересуют, беру только бензином.
1: Mm-hmm.
2: Друзья, если у вас есть...
1: Лишний бензин?
2: Нет, это целый бензиновоз, как он называется.
1: Бензовоз так называется, Марин. Не думала об этом? Если это от слова бензин и возить. Бензовоз.
2: Спасибо,
1: пожалуйста.
2: Артем, все раз.
1: Так, доброе утро. Последний раз в отпуске я был в 2019 году на Черном море, но обычно у меня отпуск, когда приезжаю домой с рейса, 45 работаю, 15 дома. И ехать никуда не хочется. В июле хотим с супругой и 3 детьми поехать все-таки с палатками на реку Медведица в Волгоградской области. А что там? Что-то особенное есть на реке Медведица?
2: Вода, наверное, и рыба.
1: Серьезно?
2: Не знаю.
1: А, ну вообще это Волгоград, да. Я думаю, что в Волгограде должна быть нормальная рыбалка. Там, да?
2: Там вообще кайфово.
1: Астрахань, Волгоград. Всегда славилась рыбалка.
2: Волгоград — это
1: хорошо.
2: Да. Но тоже, мне кажется, сейчас в Волгограде очень жарко. То есть мне нравится куда-то ездить, когда нет адской жары, потому что гулять и смотреть как по городам, какие-то там экскурсии, прогулки по городу.
1: Ну тогда летом Флоренция не для тебя, Марин.
2: Да? Ну да. Я и не собиралась.
1: И
2: да.
1: В принципе Рим и Ватикан тоже отменяй, Марин. Ну летом там жарко.
2: А
1: ну прям 35-40.
2: А, ну это ужасно.
1: Да, это ужасно. Особенно если ты хочешь в музей.
2: Ну, теперь
1: а в музее...
2: понятно, почему все такие, за Аперолем надо идти со льдом. Вот она, ваша Италия, понимаешь? Так, а Ростов-на-Дону, ты читал сообщение от Екатерины? А мы уже были в отпуске в апреле, летали в Египет на неделю, на двоих вышло в 120 тысяч рублей. Теперь следующий отпуск в сентябре, пока думаем. А вам желаем новых впечатлений, которыми вы будете с нами потом делиться. Мы будем очень скучать. Екатерина, время быстро пролетит, мы скоро вернемся, и 10 августа с новыми силами ворвемся в новый сезон.
1: Как начнем тут вообще прям, ух, ураганом простую по студии пролетит.
2: Ну, ураган — это так себе, мне кажется,
1: плохое
2: сравнение. Аллегория не очень, давай какую-то другую.
1: Так, Юля пишет, была в Карачаево-Черкесии, в Дербенте, от работы нам дают путевки. Там очень классно, и нам все понравилось. Так, сделаем небольшую паузу, послушаем пару песен, и потом, конечно, вернемся в эфир, продолжаем. Писать, где планируете провести свой летний отпуск.

0: Звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Пятница на календаре, 10 июля. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, важно правильно расставить сегодня все приоритеты. Ваши поступки могут вызвать непонимание окружающих. Для вдохновения послушайте песню «Лети» Стаса Михайлова.
2: Тельцы, день будет удачным и принесет немало приятных моментов и хороших известий. Не исключены перемены к лучшему, а ваша песня в этот день «Лето в садоводстве» Александра Розенбаума.
1: Близнецы, благоприятный день для решения финансовых вопросов. Романтические свидания подарят массу положительных эмоций. А ваша песня в эту пятницу «Непрощенная» Евгения Кемеровского.
2: Раки, нужно сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Послушайте лучшую песню «Сам тебя выдумал» Михаила Бублика.
1: Львы, не исключены неожиданные денежные поступления. Крупные покупки сегодня все окажутся удачными. Ваша песня «Утро дорог» Дениса Майданова.
2: Девы, многое будет зависеть от того, удастся ли вам найти общий язык с важными людьми. Спокойно относитесь к критике и даже прислушивайтесь к ней. Возможно, там есть доля правды. Ваша песня «Леди Ди» Елены Ваенге.
1: Весы, избавьте обороты. Сегодня активность и инициатива могут только навредить. Займите позицию наблюдателя, а совет — ловите в песне подарки. Виталия Аксенова.
2: Скорпионы, вас ждут встречи с давними знакомыми, которые поделятся хорошими новостями и важной информацией, которая вскоре вам очень пригодится. А ваша песня сегодня «Скажи, Калина, рады рай».
1: Стрельцы, прислушивайтесь к подсказкам интуиции. Полагаясь на жизненный опыт, они помогут вам найти выход из любой ситуации, даже из самой затруднительной. Настроение дня — песни «Марджинжа» Михаила Шуфутинского.
2: Козероги, придерживайтесь четкого плана и старайтесь не менять его. Руководствуйтесь логикой и здравым смыслом. А в эту пятницу послушайте песню «Цвет шафрана» Евгения Григорьева.
1: Водолеи, необдуманные поступки могут сыграть сегодня против вас, тогда как рассудительность поможет, наоборот, избежать любых проблем. Ваша песня «По капельке» Валерия Кураса.
2: Рыбы, игнорируйте любых помощников и советчиков, и все у вас получится. Главное — слушать свою интуицию. Гороскоп призывает верить в свои силы и ни на кого не надеяться. А ваша песня «Мышка» Михаила Круга.
1: Радио «Шансон» всем желает легкой музыкальной пятницы. И напоминаем, что уже 14 ноября на Лайф-арене состоится грандиозное музыкальное представление под названием «Эх, разгуляй». Если хотите успеть приобрести самые лучшие билеты на самые лучшие места, заходите на сайт radioshanson.ru. Эта информация для лиц старше 12 лет.

0: Радио «Шансон».
1: 10 часов в Москве. В студии Мария Деева. Здравствуйте. На Москву сегодня может обрушиться смерч. Об опасном явлении предупредил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Синоптик отметил, что финал рабочей недели будет дождливым. На столицу прольется еще 11 литров небесной воды на 1 квадратный метр. Также сегодня ожидаются грозы, град диаметром до 2 сантиметров. Причиной такой погоды – холодный фронт, который разделит воздушные массы в Московской области. При этом днем воздух прогреется до плюс 30. По долгосрочному прогнозу, погода в Москве улучшится к концу июля. В России могут увеличить скидки на штрафы за нарушение правил дорожного движения. Предложение поступило от депутатов Госдумы. Парламентарии предлагают сделать скидку до 60% при уплате в течение 15 дней с момента постановления о штрафе и до 40%, если штрафник уложился в 30 дней. По мнению авторов инициативы, это мотивирует водителей платить вовремя. Сегодня размер дисконта за нарушение составляет 25% при условии оплаты в течение 30 дней. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эхо Разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. В заключение выпуска официальный курс валют на пятницу, 10 июля. Доллар 75 рублей 93 копейки, евро 86 рублей 59 копеек. Юань сегодня стоит 11 рублей 16 копеек. Ну а далее звездный завтрак. Мария Деева, служба информации, радио «Шансон».
2: Звездный завтрак на радио «Шансон».

0: Спонсор утреннего шоу — Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница.
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
2: Звездный завтрак на радио «Шансон».
0: Ну а теперь добро пожаловать на «Звездный завтрак». Сегодня мы завтракаем с очаровательной, великолепной и невероятно талантливой Аллой Рид, которую приветствуем в нашей студии. Алла, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Привет, Аллочка, великолепно выглядишь.
3: Спасибо.
1: Давно тебя не было у нас в гостях, и сегодня с таким важным поводом, как и обещала, говорила, вернусь с клипом.
3: Да.
1: И вот он, клип. Сегодня уже наши радиослушатели смогут увидеть клип на песню «Тату на сердце», которую она же получила, и «Шансон года». Правильно?
3: Нет, «Шансон года» у нас получила в вагоне-ресторане.
0: В вагоне-ресторане с Алексеем.
1: А, да? Я почему-то думала, что ты ее тоже исполняла на «Шансоне года».
3: Нет, я ее исполняла.
0: На «Эх, разгуляй»?
3: Нет. Только я пока еще ее, кстати, на «Шансоне» нигде не исполняла. На «Востоке» я. «Звезды Востока».
0: Понятно. Ну что ж, значит, выступишь и на «Шансоне».
1: Ну, потому что у меня ощущение, что эта песня уже действительно и долго была в хит-параде. И то, что она полюбилась слушателям, что как будто у меня полная уверенность, что за нее ты уже получила «Шансон года».
3: Я думаю, что все впереди. Но эта песня действительно занимает лидирующие позиции по прослушиваниям в Яндекс.Музыке, и по комментариям, и по такому зрительскому ответу. «Тату на сердце», она какая-то такая вот мистическая, магическая, особенная песня. И ее даже вот само название, оно как-то очень сразу запоминается. Ну, такое вот что-то необычное в этом есть. И очень приятно, что это нашло отклик у зрителей.
0: Ну, то есть ты это всегда видишь, когда исполняешь ее на своих концертах, правильно?
3: Да, и по количеству комментариев, вот, когда клип, когда вот «А тату на сердце ты споешь», «А давай тату на сердце». Ну, то есть, да, сразу вот чувствуется, что людям песня понравилась.
0: А ты эту песню исполняешь в начале своего концерта, в середине или ближе к концу? А как ты ее в хронологическом порядке расставляешь?
3: Всегда в середине. То есть это такой драматический момент, к которому нужно подойти. Естественно, я там рассказываю что-то про нее, и она оставляет такое действительно очень сильное, глубокое впечатление, потому что песня проникает как-то сразу вот в душу.
0: Теперь во время выступления, во время исполнения этой песни будет ли идти на экране демонстрироваться клип?
3: Конечно.
0: Или нет?
3: Конечно. Конечно, это очень усиливает реакцию. Вообще, я хочу сказать, что вот клип, который мы сняли, очень усиливает саму песню. Это правда. Вот иногда бывает, что наоборот, песня уходит на второй план.
0: Потому что картинка внимание все забирает, да?
3: Да. А здесь как раз вот задача, которую я ставила, чтобы песня усилила, чтобы видео усилило саму песню, мне кажется, вот у нас это получилось.
0: Когда вы приступили к работе над клипом?
3: Вообще, на самом деле, это интересная история.
0: Это весна еще была?
3: Это интересная история, потому что песню мы выпустили в октябре еще, 25-го года. И казалось...
0: Я помню даже, когда была премьера этой песни.
3: Да.
0: Мы же с тобой были на гастролях, и в каком-то городе, в каком-то... То ли в Великом Новгороде где-то ты ее исполнила, то ли
3: в Пскове. Да, и мы тогда еще спрашивали название. Помнишь,
0: да, еще не было названия.
3: Либо «Я сделана из грез», либо «Тату на сердце». И помнишь, как зрительный зал сказал «Тату на сердце»?
0: Да, зрители голосовали за название «Тату на сердце».
3: Да, да, точно. Видишь, какая у тебя хорошая память. Интересная история у этой песни, именно вот что касается видео, потому что казалось бы, что вот надо снимать срочно видео, такая песня, так она, в общем, хорошо зашла, но... Все было вот как в самой идее этой песни. Вот она же драматическая, и история создания клипа тоже драматическая. Дело в том, что мне приснился сон, что я такая вот маленькая девочка иду по каким-то бескрайним просторам. Это пустыня. Это какие-то обрывы, это какие-то совершенно невероятные природные, ну не то что катаклизмы, ну то есть огонь, дождь, вода. То есть я видела стихии. Вот, мне казалось, что вот я иду такая маленькая, а передо мной раскрываются вот эти вот какие-то огромные просторы. И, конечно, мы хотели снимать то в одной стране, то в другой, то в третьей. Но так интересно складывались события, что когда мы собирались там Сначала мы хотели ехать на Мальдивы, но это был Новый год, там суета, это, в общем, все не получилось. Много было там всяких событий. Потом мы собрались ехать в Дубай, и там началась война. После Дубая у нас были планы насчет Дагестана.
1: Закончился бензин.
3: Нет, в Дагестане, было наводнение.
0: Ливни, да, наводнение.
3: Было страшное наводнение. И мы как-то были уже на каком-то, в каком-то странном состоянии тупика, спада. И вот я могу сказать, что я очень благодарна продюсерскому центру Михаилу Гуцериева, и там Артур Вафин, Светлана Филеровская, которые сказали, а мы сделаем это в Москве. В павильоне.
0: Я, стоп, конечно... и вот здесь да. Мы должны немножко прерваться.
3: Да.
0: Это было в павильоне, ну а как это было и что про интересное...
3: В следующем сюжете нашей программы.
0: Не переключайтесь, буквально через 3 минутки услышите.

0: завтрак» на радио «Шансон».
1: А Ларит сегодня в «Звездном завтраке» на радио «Шансон». Говорим о клипе, который буквально через несколько минут уже увидим впервые, и причем увидим на радио «Шансон». Называется песня «Тату на сердце», и вот как раз на эту песню был снят клип. Говорим о том, что изначально были мысли о том, чтобы снять там и на Мальдивах, или в Дубае, или хотя бы в Дагестане.
2: Да, какие только страны мы
1: и в итоге остановились на городе Москва.
2: Да.
1: Давай.
2: Ну, конечно, мы все прекрасно понимаем, что мы живем во время новейших технологий, и нравится нам это или не нравится, но павильоны, экраны, искусственный интеллект — это часть нашей жизни, и, ну, надо сказать, что сегодня это тренд, это модно, и мы не можем этим не пользоваться. Хотя, конечно, я изначально была расстроена, что это вот как-то все вот так. Ну, потому что по старинке куда-то поехать, все это снимать, это же здорово.
3: По старинке поехать на Мальдивы.
2: Ну, в любом случае, если это природа, то куда-то надо выезжать.
3: Но по с природой старинке же сложно, потому что погодные условия могут быть не те.
2: Да,
3: надо
2: там
3: еще подгадать
2: очень много
3: и попасть.
2: Нюансов. Плюс то, что я же любитель перевоплощений, и мне очень хотелось, чтобы это было все разное. И вот тут меня познакомили с прекрасным режиссером Сергеем Греем, который как раз работает вот с этими огромными ледовскими экранами в павильоне, которые позволяют воссоздать ощущение, что ты как раз находишься вот на
1: где
2: этих
1: самых...
2: Да, где захочешь. Я так думаю, ну ладно, наверное, как-то чего-то мы там сделаем. Хотя я очень дотошно отнеслась к тому, как я буду выглядеть в этом клипе. Расскажу слушателям, что четыре стихии, вот правильно, как ты уже в эту сторону мыслил, четыре стихии атмосферного состояния актрисы мне хотелось передать. То есть это огонь, вода, земля и воздух. Угу. Четыре состояния, четыре образа, которые на протяжении всего клипа меняются. Мы сейчас это увидим. Но самое трудное было, вот какие это образы, как я буду выглядеть. Совершенно блестящая команда со мной работала, так мне повезло. Но, видимо, я столько времени об этом мечтала, что Всевышний прислал мне именно того режиссера, именно тех людей, которые в итоге воссоздали ту картинку, которую
1: гримеры,
2: я хотела.
1: Гримеры-декораторы?
2: Да.
1: Они поработали
3: какая
1: хорошо, да?
3: Какая стихия тебе показалась, что вот тут я в своей стихии?
1: Да, огонь, конечно, посмотри на Аллочку.
2: Нет.
3: Воздух, мне кажется.
1: Опять мимо.
2: Это была пустыня.
1: А, то есть это земля, получается.
2: Да, ну, чтобы вы понимали, я же козерог. Чтобы вы понимали, вот в этот огромный павильон было завезено 14 тонн песка.
3: Ого!
2: Да. И
1: вот тебе и искусственный интеллект.
2: Да, 14 тонн песка, экраны, немножко искусственного интеллекта. Ну, то есть это такой микс. Но эффект потрясающий. Кажется, как будто бы ты действительно там находишься. Когда я приехала на площадку, я даже не поверила, что сегодня такое возможно. Для меня это было большим открытием. Но я настолько дотошно готовила образ. У нас была репетиция грима, костюма и прически.
1: Сколько дней ушло на все это дело?
2: Один день.
1: Да ты
2: что? Мы все сняли за один день, потому что мы все отрепетировали. Я очень дотошный человек.
1: Сколько потратили времени на репетицию?
2: В этом. Сейчас расскажу. Вот я приехала в 10 утра, до 18 часов я меняла мейки, образы.
3: Это репетиционно.
2: Репетиционно. Ну да, для того, чтобы когда уже ты приезжаешь на площадку, ты знаешь, что у тебя полтора часа вот на этот, полтора на этот, плюс мы все просчитали. Ну, потому что я скажу так, вот кадр, он же не терпит ничего. То есть если у тебя как-то не так лежат волосы, или не так накрашен глаз, или образ, где-то чего-то нет, какой-то детали, то сразу в кадре видно, что что-то не то. Поэтому я уже это проходила и считаю, что лучше это отрепетировать. Конечно, все немножко обалдели от моего подхода, говорят, что-то мы, говорит, первый раз репетируем грима. Но потом все поняли, насколько это круто.
3: Важно.
2: Что, да, круто и важно, что потом на площадке уже ты воссоздаешь все, что задумано было ранее. И, конечно, эти стихии, я получила какое-то невероятное удовольствие от работы в клипе. У меня такого не было никогда. Во-первых, конечно, кино — это кино, то есть ты следишь за сюжетом, ну, вот как в «Вагоне-ресторане», да, и это совершенно другой жанр. Здесь этот клип полностью про меня, про мои эмоции, про мои состояния, перевоплощения, и я вот именно так и видела это в своем сне, как вот Сергей Грей, это потом все вот...
1: То есть в кадре кроме тебя никого нет?
2: Никого нет. Это вот про меня, обо мне. И мне очень хотелось создать такое видео, где зритель бы не отвлекался ни на что, кроме вот того, что он следит и запоминает, вот, как я выгляжу, какие у меня образы. Потому что это очень важно, ну, такой как клип-визит. Потому что любой клип для артиста, это, конечно, все-таки его большая презентация. И вот я давно мечтала об этом, и мы наконец-то это реализовали. Я вот целый день была в кадре и с огромным удовольствием, потому что когда был огонь, был завезен настоящий вот этот пиротехнический огонь. Я надышалась там, естественно,
1: угарным газом. А чем надышалась Алла Рид, да. Мы узнаем уже совсем скоро.

0: «Звездный завтрак» на радио «Шансон».
1: В гостях у нас сегодня в «Звездном завтраке» невероятная Алла Рита. И невероятная она не только певица, но и раскачица. Очень интересно рассказывает, как проходили съемки клипа на
2: перед
1: песню.
2: Перед глазами оживают картинки. Уже очень хочется, конечно, посмотреть клип и увидеть, какие
1: сгораю.
2: У тебя там были платья.
1: От нетерпения.
2: Да.
1: Но сначала ты обещала рассказать, чем же ты там надышалась.
2: Вот,
1: какие сложности возникали во время съемок?
3: Значит, у нас... Одна из стихий, конечно, был огонь. Да,
1: да.
3: Ну, куда же, я-то без огня. И мне говорят, да ладно, сейчас тут будут там взрываться, там ты не бойся. Я такая, ну хорошо. И вот, в общем, этот пиротехнический огонь, он же, это же все равно газ.
1: Да, там что-то дымит постоянно, да.
3: Да, и вот там такие вот эти, то есть ты стоишь, у тебя жар такой сильный. И как-то, ну, немножко так, как будто сначала страшновато, но потом я привыкла, а потом ты вдруг, ну, любые съемки, это же не один дубль, это ближний план, дальний, там, крупный, там, ну, в общем, это долго все. И вдруг я понимаю, что как-то мне не очень. И состояние, знаете, когда вот эта вот комфорка, ну...
1: Газа открыта?
3: Открыта, да. И я такая вышла и понимаю, что...
1: Поплыла немножко.
3: Нет, поплыла, да. Причем все остальные говорят, как ты там-то находишься, если мы уже тут, в общем, все... Но я же фанатка.
2: Ты же на эйфории еще,
3: я на эйфории, я же фанатка. Я говорю, смотрите, какой кадр, нормально, давайте еще. А где крупный план? А этот? Ну, в общем, там действительно была такая атмосфера, когда хотелось ради кадра там и в огонь, и в воду, и медные трубы. Но это было не все. Потом в самом конце была вода. И вот я хочу сказать, что эта песня, она же все-таки вот вызывает вот это вот состояние каких-то внутренних слез там, да? Вот что-то в ней такое есть глубокое, драматическое, и где-то вот хочется поплакать. Ну, тем более, ну, женщины вот мне всегда так пишут, зрительницы, вот я слушаю, плачу. И вдруг привезли вот эту воду, это тоже...
1: Могу подозревать, что 14 тонн воды было привезено.
3: Не 14 тонн, это такая интересная декорация. И в какой-то момент там что-то такое нажимается, и идет вода, ну, эффект дождя.
2: И, боже мой,
3: вода холодная. Вода холодная. И мне режиссер говорит, ну, вот ты там сначала руки там вперед, ну, первый вот этот вот дубль, только руки. А потом уже должна вся войти, то есть, чтобы по лицу вода текла, то есть, чтобы волосы.
1: Весь макияж,
3: знаете,
1: дорогой смываем в этот момент.
3: У меня был такой фантастический макияж. И вы знаете, что когда я зашла в воду, ну вот после всех этих стихий, я реально почувствовала, что в принципе даже в одной этой декорации можно было бы снять этот клип. Это были четыре дубля. Мне было, с одной стороны, как бы, ну, холодно, там, наверное, неприятно. Но я не думала об этом. Я... После каждого дубля видела, что и съемочная группа, и люди, которые работали за кадром, все просто
1: плакали.
3: Да. А для актера это же самое главное.
2: Короче, ты кайфанула по полной программе.
3: Я кайфанула по полной программе. Потом, когда прошло 4 дубля, я правда поняла, что меня все трясет от холода. Ну, потом там душ, там, в общем, ну, понятно, что есть свои потом моменты, чтобы как-то прийти в себя, согреть. Но вот эти 4 стихии, вообще сама работа на съемочной площадке, наверное, впервые в жизни мне принесла такое удовольствие, потому что этот клип, эта песня, эта идея про меня. То есть я там никого не играю, вот там я в своих ощущениях, в своих перевоплощениях, и для меня это очень ценно, и я благодарю Михаила Сварбековича за эти невероятные стихи, Анатолия Зубкова за эту музыку, режиссера за то, что он увидел мой сон, продюсерский центр, которые настолько детально подходили, и так хотелось им реализовать именно мою внутреннюю идею. Ну, то есть вот сошлось все, и поэтому я благодарю всех, кто принимал участие в создании этой работы, очень для меня важной.
1: Так, ну что, друзья?
2: Ну, давайте уже
1: вот
2: посмотрим,
1: все,
2: наконец-то,
1: да,
2: потому что такая предыстория, такой вообще рассказ, как будто
1: я
2: бы сейчас
1: слышу...
2: прослушали аудиокнигу о кино об этом.
1: Я впервые
2: об этом
1: слышу,
2: клипе.
1: Да, чтобы люди так рассказывали о
2: Но
1: съемках.
2: Но стоит отметить, что продюсерский центр всегда так выкладывается, потому что как-то у нас была презентация клипа, я не вспомню название песни, там поджигали рояль, и у исполнителя подгорели немножко ресницы.
1: То есть он вот... был немножечко Майкл Джексон, то есть,
2: помнишь,
1: у которого
2: что?
1: Тоже загорелись волосы.
2: Ты понимаешь, что вот это профессионализм,
3: да.
2: И подход, чтобы клип получился совершенным, нужно
1: Все,
2: вот такие
1: Мариночка,
2: вот испытания на съемках.
1: Умолкаем
3: это
1: и сосредоточим внимание на видеоклипе.

0: «Завтрак» на радио «Шансон».
1: Это «Звездный завтрак» с Аллой Рид, которую мы с огромным удовольствием поздравляем, потому что клип получился невероятным.
2: Просто реально не оторваться.
1: Ощущение,
2: да,
1: что в клипе снималась не одна Алла Рид, а минимум 4 Аллы Рид. Я там увидел настолько разные образы, настолько разный макияж, разные прически, и косы, и распущенные.
2: Видно,
1: и,
2: что
1: и
2: ты настоящая актриса, потому что действительно, как будто бы это разные люди, а это на самом деле.
3: Ну все, значит, у меня получилось донести то, что я хотела.
2: Конечно,
3: а вы видели
2: получилось.
3: В конце, да? Мы все думали, как же показать тату на сердце, вот этот вот, ну, как бы сердце, понятно, у нас мы как бы показываем с этой стороны, а мы такое решение придумали, что вот этот шрам сзади, это то самое, вот этот шрам, это и есть вот тату на сердце.
1: Да.
3: В конце. Понятно это, да?
2: Вот.
1: Я уже смотрел на пульт, извини, я конец уже без ней.
3: Конец, посмотрите.
1: 10 секунд последний я не смотрел.
2: Дорогие друзья, посмотрите, а уже огромное количество отзывов от наших слушателей. Значит, пишет нам Серега, какой классный клип. Галина пишет, мурашки.
1: А Эдуард пишет, я даже не знал, что в Москве есть такие красивые места.
2: Вот. Самое главное, что действительно, вот Эдуард еще пишет, что Алла красотка, клип супер живой, правда, было ощущение, что вот ты как образ женщины, ее душа, которая по такт природе словно оживает.
3: Вот я это так и видела, да, так вот сон у меня был, и вот сейчас на экране я смотрела, думаю, ну надо же, вот удалось, получилось. Вот
2: невероятно создать. Красиво.
1: Как иногда полезно все-таки поспать, да, Алла?
3: Да.
1: Чтобы хоть что-то приснилось.
3: Чтобы что-то пришло, да.
1: Вот мы с Мариной, к сожалению, спим мало, но ладно.
2: Ну сейчас,
1: сегодня
2: сейчас
1: речь не
2: про нас.
1: Согласен.
2: Мы с тобой в клипах не снимаемся. Ну, вообще, ты так увлекательно рассказала про съемочный процесс, что как будто бы даже хочется, знаешь, немножко вот закулисного. Ты это все выкладывала в свои соцсети, когда вы клип снимали,
3: да,
2: что-то? Как все это происходит?
3: Да, мы выкладывали, делали такие рилсы про каждый образ, вот 4 образа, как это все было именно на съемочной площадке, но обязательно выйдет фильм о съемках клипа.
1: Угу.
3: Я, конечно, угу, как только он будет готов, я поделюсь этим в своих соцсетях. Обязательно.
1: Так, ну мы просили наших радиослушателей тоже активно участвовать в дискуссии и вообще в «Звездном завтраке». И вот один наш радиослушатель, Александр из Москвы, пишет, что мое первое знакомство с Аллой Рид состоялось, как ни странно, только в 25-м году. В городе Колпино. Стараюсь теперь ходить на все концерты Аллы Рид. Какая же она чудесная. Особенно чудесно исполняет песни Владимира Семеновича. А я с детства почитатель творчества Высоцкого. Даже есть коллекция пластинок. Так вот, последний концерт, на котором я побывал, это «Гнездо глухаря» в Санкт-Петербурге, где Алла выступала вместе с Соломоном Лазаревым. Правильно? Это было восхитительно. Алла, вы большая молодец. Огромных вам творческих успехов. Замиранием сердца смотрел, как вы снимаете этот видеоролик, и даже голосовал за второй ваш вариант. Вот.
3: Кстати, концерт, посвященный Владимиру Семеновичу Высоцкому, я же всегда делаю на день рождения его, на день памяти, пройдет 24 июля в клубе «Высоцкий» в Москве. Так что, друзья, приходите, я снова исполню эту программу.
2: Возрастное ограничение 6+. А еще Александр другой уже нам пишет, планируете ли вы, Алла, с кем-нибудь записать дуэт, или, может быть, планируется запись новых песен. Что происходит с новыми песнями у тебя сейчас?
3: Дело в том, что у меня этот год юбилейный. Это мой личный юбилей.
1: Наконец-то тебе тридцатник.
3: Да.
1: Серьезно.
2: 25 же.
3: 25 всегда,
1: 25.
3: Да.
1: Опять.
3: Но
1: я
3: в этом году...
2: А ты не умеешь делать комплименты, Артем.
3: Да какие комплименты? В этом году, друзья, 25 лет, как я выступаю на профессиональной сцене.
2: 25?
3: 25.
2: А во сколько же ты начала?
1: В 5.
3: Рано. Рано начала. И мой юбилей, то есть у меня будет все посвящено юбилейному году. Будет большой концерт весной. Это будет новое шоу.
1: Весной.
3: Весной 27-го года. Да, вот к нему я сейчас готовлю. Конечно, в этот концерт войдет...
1: А вот что войдет в этот концерт? И каким будет этот концерт,
3: чуть
1: вы
3: позже
1: узнаете уже через несколько мгновений. Не переключайтесь.
0: Реклама на радио «Шансон».
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
0: «Звездный завтрак» на «Радио Шансон».

0: «Звездный завтрак» на радио «Шансон».
1: Это «Звездный завтрак» с Аллой Рид, дорогие друзья. Видеоклип мы посмотрели на песню «Тату на сердце». Если вдруг по каким-то причинам вы только что включили радиоприемники и не понимаете, о каком видеоклипе вообще идет речь, то срочно заходите на всех цифровых площадках, доступных, можно этот видеоклип.
2: Нет, 12 часов появится.
1: В 12 часов?
2: Вы самые первые.
3: Вы самые первые,
1: да,
3: увидели.
1: Мы вот даже это опередили, да, всех. Да. Ничего себе. Тогда дождитесь 12 часов и, да, обязательно посмотрите этот видеоклип. Потрясающая работа, очень красивая,
3: тату
1: очень качественная. Хороший вопрос прислала Наталья из Санкт-Петербурга. Не знаю, готова ли ты на него отвечать честно. Это вопрос на миллион. И я ведущий Аврор Демин. Итак, Алла, скажи, пожалуйста.
2: Чего Аврор-то? Уже Аврор? Боже мой.
1: Лер Демин.
2: Забыл, как его. Там, видимо, такой вопрос, что он забыл, как его зовут.
3: Валера Кудрявцев.
1: Там же, да. А, вот, Артем Кудрявцев. Итак, с вами я, Артем Кудрявцев. Это вопрос на миллион. Уважаемая Алла, вскрывайте конверт, там вы найдете вопрос. Держали ли вы в сердце дорогого вам человека образ? Или это был образ воображаемый во время исполнения песни и съемок клипа?
2: Конечно, держала. Конечно. Нет, ну, песня очень автобиографичная, правда. Она про вот про меня.
3: Ну, нельзя было так сыграть.
1: Наталья хочет услышать имя, наверное.
2: Нет, ну, слушайте.
1: Имя мы не скажем.
2: Ну, дело же не в имени, а в том, что есть абстрактные какие-то вещи, а есть совершенно конкретные. Вот песня «Тату на сердце».
1: Там она, была конкретика или
2: она
1: была
2: абстрактная? Она написана для меня и про меня. То есть ты когда вот тебе присылают авторы песни, ты четко понимаешь, ты наигрываешь, ну, то есть ты придумываешь что-то. Да, это вот про, и ты в каком-то находишься в каких-то предлагаемых обстоятельствах, как актриса. А эта история, она вот прямо в точку. Про меня, про мой путь, про путь актрисы, про какой-то вот переломный момент в судьбе, про человека, с которым ты это ассоциируешь. Это правда, поэтому...
1: Наталья, был человек, это был человек, а не воображаемый образ. Да?
2: Да.
1: Правильно?
2: Да. Все,
1: мы ответили.
3: Как ты думаешь, Алла, а любовь, она всегда вот сопряжена с какими-то страданиями, с самопознанием, с каким-то вот непростым жизненным путем, который как раз и вдохновляет поэтов, художников и людей творческих на искусство? Или это может быть просто как какая-то тихая, спокойная любовь, которая вот семейная жизнь обычных людей?
2: Ну, каждый творческий человек, поэт, композитор, артист, ищет музу, вдохновение. То есть невозможно такое писать, невозможно так петь, невозможно творить, если этого нет. И, конечно, мы все всегда гоняемся за этой эмоцией, это правда. Потому что, ну, если это все тихо, спокойно и прекрасно, то это не
3: а
2: очень...
3: где же муза, да?
2: Да, где же муза? Поэтому, конечно, творческие люди, они ищут все время вот этот момент какого-то вдохновения. Но поскольку я драматическая певица, то мне всегда нужны какие-то события, это да.
3: Что еще тебя вдохновляет, например, когда ты понимаешь, что вот ты загораешься какой-то новой идеей либо для спектакля, либо какое-то решение для песни, для новой?
2: Люди вдохновляют. Я очень много в своей жизни встречала и встречаю интересных людей, которые вот как-то появляются в моей жизни, и я черпаю от них какие-то новые идеи. Это и музыканты, с которыми я сотрудничаю, это и люди, которые песни пишут, и, конечно, поэты. И вот эти творческие коллаборации, они дают, конечно...
1: Алла, у нас остается буквально 30 секунд. Ты можешь сказать, где будешь выступать в самое ближайшее время, куда людям прийти на тебя посмотреть?
2: Вот, я уже чуть ранее об этом говорила. 24 июля в Москве клуб «Высоцкий», программа, посвященная Владимиру Семеновичу Высоцкому, ко дню памяти.
1: Через две недели ровно.
2: Да, а 12 числа я буду в Калининграде.
1: 12 июля.
2: 12 июля.
1: Калининград.
2: Такой фестиваль шансона.
1: Фестиваль шансона.
2: Мы летим туда, я лечу с прекрасными артистами. Кстати, там будет Алексей Петрухин.
1: Да, если вам важно.
3: И Сергей Любавин там тоже,
2: Сергей,
3: кстати,
2: Любавин
3: будет. И Артур
1: вот
3: Руденко,
1: Сергей
3: они
1: Любавин
3: нам рассказывали.
1: Вот
2: так,
1: да,
2: что, в общем, да,
1: спасибо
2: в Калининград.
1: Огромное, дорогие друзья, это была Алла Рид, Марина Дымова.
3: И Артем Демин.
1: Вернемся
3: всем
1: через
3: пока.
1: Месяц.
3: 10
1: пока.
3: Августа вернемся.

0: шансон Костомукша для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Место встречи на радио «Шансон Костомукша». Приветы, заявки и хорошая музыка только для вас. Дорожные новости, гороскоп, звездные истории, новинки шансона и кино, розыгрыши и классные подарки. Включайся по будням в 15.00 на 105.5 FM. Место встречи с любимым городом.
3: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: 11 часов в Москве. В студии Мария Деева. Здравствуйте. Россия и Белоруссия могут упростить правила получения ВНЖ. Александр Лукашенко одобрил проект протокола с Россией, который должен упростить получение разрешений на временное и постоянное проживание для граждан двух стран. Об этом сообщила пресс-служба главы белорусского государства. Срок рассмотрения заявлений на постоянное проживание будет сокращен с 3 до 2 месяцев. Также расширяется перечень белорусских документов, по которым граждане могут въезжать, выезжать и находиться на территории России. Госдума приняла поправки в закон о защите прав потребителей, которые предусматривают изменения в правила ремонта и обслуживания товаров. В первую очередь речь идет об автомобилях. Автопроизводители будут обязаны обеспечивать техцентры не только запчастями, как сейчас, но и необходимой документацией. Обязанность будет действовать в течение 10 лет после прекращения производства товаров в пределах срока их ремонта, пишут «Известия». Роскосмос опубликовал снимки циклона, который движется на столицу со стороны Калининградской области. Кадры сделали спутники «Электро-Л» и «Арктика-М». Обзор позволяет оценить масштаб атмосферного фронта с высоты более 35 тысяч километров. Как пояснили в госкорпорации, именно этот циклон 8 июля обрушился на Калининградскую область, когда стихия повалила деревья, повредила автомобили и кровли частных домов, а также оставила без света несколько населенных пунктов. Сегодня непогода добралась до Москвы, синоптики предупреждают, что интенсивные дожди в столичном регионе задержатся как минимум до 12 июля. По прогнозам, за 3 суток с 10 по 12 число в Москве и области может выпасть до 60 мм осадков, а в отдельных районах до 80 мм, что составляет 90% от месячной нормы. В заключение выпуска официальный курс валют на пятницу 10 июля. Доллар 75 рублей 93 копейки, евро 86 рублей 59 копеек. Юань сегодня стоит 11 рублей 16 копеек. По данным сервиса Яндекс, погода сейчас в центре Москвы плюс 24, ощущается как плюс 26, ветер восточный 3 метра в секунду. Мария Деева, радио «Шансон».

0: вернемся домой.
1: Всем, господа хорошие, доброго утра, дня наступающего, хотя уже можно говорить и добрый день, ведь рабочий, он же не утро, а рабочий день. Денис Денисов у микрофона, обернуться уже можно крайний разок, посмотреть на прошедшую неделю и увидеть, насколько вы молодцы, прям легендарны. Все у вас получается, все ладится, даже если нет... Ничего, в понедельник мы перелопатим все и сделаем еще лучше. Правда? Ну и славно. В компании «Радио Шансон» продолжаем движение вперед.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

и ко мне не лезь. Слава Богу, силы и деньжонки есть. От лихой удачи я не уходил. Был бы друг, а значит, он бы подтвердил. Выплеснуть бы в харю этому жиду.

0: ты, парень, в доску свой и тоже пьешь когда-то до упада.
1: Вот-вот-вот, бывали такие моменты и в истории. Наслышаны о них многие. Нет, я сейчас не про то, что пьют когда-то до упада. Нет, мы против этого, и Минздрав тоже не просто так предупреждает, а про то, что извозчик лют человек, лихой. Даже Даль, будучи в своей этнографической командировке, к примеру, в Курской области, когда его набуцкали немножко, так и записал: хамоватый и вороватый. Да-да-да, зафиксировано. А у нас душевно и хорошо.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Системы видеонаблюдения уже довольно плотно вошли в нашу ежедневную жизнь. Камеры повсюду, но больше всего автолюбители обращают внимание на те, с которых регулярно приходят штрафы. На самом деле это не единственное их предназначение. Я уже много раз рассказывал о том, что именно благодаря камерам существенно снизилось количество угонов. И если вам кажется, что камер уже достаточно, то вынужден вас разочаровать. Их будет гораздо больше. По подсчетам аналитиков, за два года объемы госзакупок дорожных камер в России выросли почти в три раза. За первые три месяца текущего года состоялась 71 госзакупка на 2 миллиарда 600 миллионов рублей. Одним из самых крупных контрактов в начале этого года стали работы по устройству рубежей контроля с применением автоматических средств фото- и видеосъемки на автодорогах Татарстана. Это самая наблюдательная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

Ну, сейчас вопрос к нескольким поколениям. Где? Где вот те самые детские, подростковые, юношеские прогулки по улице? А сейчас с работы куда? Или скорее отдыхать в сидячую позу креветочки или сразу на диван. Правда, у большинства так и происходит. Ломаем этот паттерн поведения нашего, и давайте-ка мы уже разминаться. Зарядка, само собой, прогулки тоже замечательно, а вот танцы — это идеально. Поэтому готовимся к 14 ноября, чтобы в лайв-арене на танцполе показать, на что вы способны. Сейчас не шучу, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй» покажет, кто есть кто. Любимые артисты будут выступать. Стас Михайлов, Ирина Круг, Лесоповал, которых мы только что услышали, Воровайки, Холл, Чепик, Шаман и другие. И вы тоже. 12+, возрастное ограничение.

0: Реклама.
1: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Радио «Шансон» представляет.
5: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
6: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
5: Подробности на сайте rskg.rf 0+.
7: Людочка, вы ничего не забыли?
8: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
7: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
8: Так до ноября, время еще есть.
7: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
8: Сделаем, Игорь Иванович. В этом году я вас не подведу.
4: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
9: «Эх, разгуляй».
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

утопал в цветах рояль, люди плакали, а он, по сути, ничего не сказал. Спел про то, как по весне с крыши капали наши грезы, пробудившись от сна. Он как будто и не пел, а скрипел, как лес, растревоженный пургой небольшой. Он ни с жалостью ко мне, ни с хулой, ни лез, а беседовал как будто с собой.

действительно потом все вздыхается, вспоминается опять, что живой. И вот тут-то человек напивается и не хочет возвращаться домой. Он печаль свою, как йод, всем на раны льет и настойчиво зовет на вокзал. Но, конечно же, под утро домой идет и все шепчет, как он верно сказал –

Я попался на его заклинание раза три, но родился живой. И хочу предупредить вас заранее, он обманет вас любой ценой. Уж лучше пусть из грусти не праздничный вечер.

0: и беспокойных снов.
1: Как хорошо Олег Митяев привел образ портного. Ведь наша жизнь — это лоскутное одеяло. И какого цвета лоскуточки мы ежедневно пришиваем к этому полотну, зависит только от нас самих. Живите теперь с этим и радуйтесь компании «Радио Шансон».

0: слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
3: Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофрены любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж.
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный, дом 6.
4: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный, дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Костомукши полдень.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: С новостями у микрофона Екатерина Бажова. Здравствуйте. Запасов топлива в Карелии хватит минимум на неделю. Как сообщил премьер-министр республики Андрей Сергеев, сегодня в регионе создан резерв, рассчитанный на период от 7 до 18 суток в зависимости от вида топлива. Чиновник отметил, что каждое утро в Карелии проходит заседание рабочей группы по ситуации с топливом. В нем участвуют представители нефтяных компаний и железной дороги. По его информации, компания РЖД подтвердила, в республику дополнительно идут цистерны с топливом. Объемы рассчитаны запасом. В продолжение темы, число бензовозов в Карелию увеличится. Об этом накануне сообщил глава республики. Он пояснил, что уже есть такая договоренность с компанией «Роснефть». Кроме того, власти нашли возможность обеспечить дополнительными бензовозами АЗС «Лукойл». Это позволит оперативнее разгружать хранилище и ускорять подвоз топлива на заправки. Также Артур Парфенчиков поставил задачу обеспечить топливом частные заправки за счет вертикально интегрированных компаний. Он подчеркнул, что дизель на таких заправках уже есть, решается вопрос с бензином. Дорожные работы на улице Антикайнина переходят на новый этап. Жители Костомукши предупредили, что с понедельника, 13 июля, на магистрали начнутся работы по фрезерованию асфальта. В связи с ремонтом на улице Антикайнина возможно временное ограничение движения транспорта и затруднение проезда. Водители просят соблюдать требования временных дорожных знаков, быть предельно внимательными при проезде участка проведения работ, снижать скорость и по возможности заранее выбирать альтернативные маршруты объезда. В республике заменят 14 километров старых теплосетей. Работы пройдут в рамках подготовки к следующему отопительному сезону. Власти сообщили, что 14 километров изношенных сетей заменят в поселках Лоухи, Чупа и Муйзерском. Кроме того, в некоторых районах за лето капитально отремонтируют котельные. Обновление теплосетей и котельных направлено на повышение надежности теплоснабжения в преддверии зимы. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно на Октябрьской, 12. Телефон 995-554-74-18. Сегодня синоптики обещают Костомукши переменную облачность, возможен небольшой дождь. Ветер сегодня будет юго-восточный, 2-5 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до плюс 23 градусов. К этому часу у меня все новости. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь с нами.
3: Радио «Шансон».
4: Для лиц старше 18 лет.

0: Сергей Трофимов, я живу в России. В начале нового музыкального часа, ну, по-настоящему эпично звучит эта песня. Тем более представить масштабы наш необъятный. Разница во времени, сколько часовых поясов, какая природа, сколько всего есть у нас и какие люди у нас замечательные. И везде, и всюду хороший вкус нам сопутствует, потому что шансон любит везде.
1: Спаси меня от всех душевных мук. Ты для меня спасательный мой круг. Укрой меня от всех людей, укрой. Но не герой, не твой герой, я.

0: самый лучший год.
1: Я так решил.
2: Вот это я понимаю. Решил, сделал, и все это один и тот же человек. Поэтому Виктору Третьякову за эту песню прям огромное спасибо. Это же будет самый лучший год. И неважно, когда он начнется. С понедельника, с 1 января или сегодня.

0: Я на волю тебя отпускаю.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
2: Реклама.
3: В Калаямаре поет на форелевое хозяйство требуются физически крепкие сотрудники службы безопасности, рыбоводы, ночные сторожа, разнорабочие. Зарплата от 65 тысяч рублей. Работа неделя через неделю, бесплатное проживание и питание. Подробности и анкета для трудоустройства на официальном сайте компании. Телефон 8-911-421-74-93 с 9 до 17 часов.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Когда только разгорается то самое чувство, о котором Евгений Григорьев только что в этой песне нам пел, любовь, вот тогда полыхает все вокруг. И это сейчас мы говорим как раз-то не об этом, а о сиянии, о свете, когда человек просто идет, просто смотрит, улыбается, а все вокруг понимают, это что-то происходит. Ну, кто-то вслух говорит, кто-то нет. Все, влюбился. И видно, очевидно и понятно. А нам кажется, нет, ничего не происходит. Да. И ловите эти моменты, и наслаждайтесь ими в компании «Радио Шансон».

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
3: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
2: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
3: Танцпол подойдет?
2: Танцпол всем подойдет, Людочка!
4: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
5: «Эх, разгуляй».
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: и не жить.
1: Как ловко и прям-таки неожиданно Игорь Слуцкий в этой джазовой какой-то музычке смог такие смыслы транслировать. А быть может, именно об этом она нам и говорит. Ну да ладно, подумаем об этом мы чуть позже. Сейчас Тамара Кутидзе, песня девочки «Он занят», и сегодня ждем ее в живой струне в 20:00 по Москве.

13 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. Россияне теперь могут заселиться в отель без бумажного паспорта или свидетельства о рождении, предъявив цифровой ID с помощью национальной платформы МАКС, говорится в сообщении от госуслуг. Как отмечается, этот документ создается в профиле. Цифровое заселение доступно в гостиницах, которые уже подключили такую возможность. Эту информацию посоветовали узнавать заранее до поездки. Функция доступна для российских граждан, включая несовершеннолетних. С 1 сентября гостиницы с номерным фондом более 50 мест обязаны обеспечить такую возможность. В Минфине назвали срок установления предупреждения о риске азартных игр. Организаторы будут обязаны с 1 сентября этого года устанавливать информацию о рисках на своих сайтах на главной странице. Подобные данные также нужно будет размещать при входе в букмекерские конторы и пункты приема ставок. Цель подобных мер – повысить уровень финансовой грамотности и предупредить граждан о возможности негативных последствиях азартных игр, в том числе о риске и формировании зависимости. Банк России 10 июля вводит в оборот обновленную 100-рублевую банкноту 2026 года выпуска. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора. Защитный комплекс купюры и оформление лицевой стороны соответствуют выпуску 2022 года. На оборотной стороне обновленной купюры размещено стилизованное изображение карты Центрального федерального округа, так же, как и на обновленных банкнотах в 5000 рублей и 1000 рублей. В заключение выпуска официальный курс валют. Доллар 75 рублей 93 копейки, евро 86 рублей 59 копеек, юань сегодня стоит 11 рублей 16 копеек. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в центре Москвы плюс 26, ощущается как плюс 28, ветер восточный 3 метра в секунду, атмосферное давление 746 миллиметров, температура воды в Москве-реке плюс 18. Сегодня пасмурно, дожди, град, гроза и усиление ветра до 20 метров в секунду, воздух прогреется до плюс 30. Мария Деева, радио «Шансон».

0: бедной земле. За то, что встретилась ты только мне.
1: Конечно же, это звучит очень эффектно. Я брошу жизнь к твоим ногам и пронесу тебя через вселенную. Ну, давайте начнем хотя бы с малых шагов. Например, пригласим на всенародную танцплощадку их разгулять. 14 ноября, красиво, в лайф-арену приедем. И там, эх, разгуляемся. Мне кажется, что Виктор Королев там выступать будет. А Евгений Григорьев, Воровайки, Холла, Чепик, Шаман, Михаил Шафутинский, Стас Михайлов, Ирина Круг, Тяжеловесов назвал, так, группа Лесоповал. Точно будут, и еще столько сюрпризов. Закачайтесь. Планируйте свой отдых уже сейчас. Компании любимой душевной танцевальной музыки. Подробности на сайте radioshanson.ru вы найдете. И не забывайте, возрастное ограничение 12+.

дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

со врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать 100 лет в одной поэме.

0: переписка.
1: У многих из нас, да, что там, у всех, вот мне кажется, точно. Хорошая забава — это отмечать праздники. Настроение поднимает, отдохнуть помогает, да и вообще какие-то сюрпризики сделать тоже. Сегодня, между прочим, Новый год. Угу. Маорийский, в Новой Зеландии. Так что повод есть поздравить. Называется он Матарики. Скажите, кстати, он точной даты не имеет. Только звездное небо подсказывает, когда празднуется.

0: радио «Самсон» Костомукша для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: В Калая Марьяпоэт на форелевое хозяйство требуются физически крепкие сотрудники службы безопасности, рыбоводы, ночные сторожа, разнорабочие. Зарплата от 65 тысяч рублей. Работа неделя через неделю, бесплатное проживание и питание. Подробности и анкета для трудоустройства на официальном сайте компании. Телефон 8-911-421-74-93 с 9 до 17 часов.
3: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

когда мы уверены в том, что все идет по плану, по расписанию, ну, мы себя как-то спокойнее, что ли, ощущаем. И как хорошо знать, что лето можно тоже продлить. Каким образом? Да очень просто. Отправиться вместе с нами в бархатный шансон на Средиземноморское побережье, на территории отель «Титаник Делюкс Гольф Белек», где будут рядом их прям-таки отдыхать и концертировать Михаил Шафутинский, Сергей Любавин, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев и другие артисты известные и наши знакомые. Подробности на сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Радио телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Нет нас заграничным уродом.
1: Все-таки коллектив, который нас окружает, ну, назовем это так, оказывает серьезное влияние. Но большее влияние на нас оказывает среда. А среда — это маленькая пятница, а пятница — значит что? Значит, все. Вот так отдыхаем, веселимся. Ну, чуть позже, как завершим великие дела. В компании «Радио Шансон». Тем более, что сегодня и «Эх, разгуляй», и «Живая струна», и «Хит-парад». Сколько планов!

0: смартфон Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
3: Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж.
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный, дом 6.
4: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный, дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.
6: Вечерней тишине соловьи поют, влюбленным при луне душу радуют.

0: Шансон.
1: 14 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В России могут дать супругам право подавать совместную декларацию по НДФЛ. При такой схеме доходы мужа и жены будут суммироваться и делиться пополам. А уже к полученной сумме применяется прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц. Законопроект направлен на отзыв в правительство, пишет «Комсомольская правда». Предполагается, что семьи смогут выбрать, какой способ налогообложения предпочтителен. Чтобы оформить совместную декларацию, оба супруга должны быть налоговыми резидентами России. В текущем году в московском транспорте установят еще 160 элементов инновационной навигации. Они появятся на ряде станций Рублёво-Архангельской линии, в числе которых Звенигородская, Шлепиха и Деловой центр. Таким образом, общее число цифровых указателей превысит 500. Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы. Отмечается, что Москва – лидер в мире по масштабу внедрения цифровой навигации в транспорте. Только за прошлый год число таких элементов выросло более чем в 2 раза. Сейчас они есть на Большой кольцевой и Троицкой линиях, а также на Ленинградском вокзале. До 2030 года уже свыше трети всех указателей в транспорте города будут цифровыми. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эхо разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».

Виниловые пластинки, между прочим, из моды ни разу не выходили. Да, был период легкого забвения, но они готовились с новой силой захватить умы и внимание настоящих ценителей. Как говорят обладатели, совершенно иное звучание. Даже CD-диски, Blu-ray технология не может с этим сравниться. Что ж, если есть возможность у вас, попробуйте, сравните. Было время.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Если вы сейчас прислушаетесь, то как раз-то этот зов вы услышите. Нет? А зря. Программа «По заявкам» уже в новом части стартует, а там и приветы, и признания, и поздравления. Тонкий намек на большие действия получили?

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

закурился, как тот свист, что обронила плеть, чтобы вслед другим не повторился, чтобы в спину горько не жалеть. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит, а ты лови. Стоп-кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви. Чтоб забыть ее, не тратить силы, в день вчерашний не бросать камней, вспоминать ее вовек красивой, даже если больше не моей, даже если колет сердце тонко и рука не может вслед взмахнуть. Взгляд ей вслед пусть будет, как иконка, что любви прокладывает путь. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит,

0: из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви.
1: Александр Новиков, но мастер. Мастер все-таки метафор, сравнений. И картинка-то появляется у всех схожая, обрастая деталями индивидуальными, но это уже детали, это наша фантазия подкидывает. Ну а сейчас готовьтесь, господа. И Виктор Королев, и Валерий Залкин нам напоминают о том, что когда звезды падают, желания должны быть уже готовы, чтобы мы успели загадать.

0: Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Настасья Самбурская только что фактически в завершении моей музыкальной вахты. Господа, хороший день. Из Денисов был у микрофона. Всем чудесной пятницы, прекрасных выходных. Отдохните, сил наберитесь. И в понедельник мы с утречка уже услышимся. Все, пока-пока. Любите, жалуйте все песни, которые встречаете в нашем эфире.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Магазин «Автолайк» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайк», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981 401 0101. Магазин

0: Автолайн. Линия жизни вашего авто.
1: Место встречи на радио «Шансон Костомукша». Приветы, заявки и хорошая музыка только для вас. Дорожные новости, гороскоп, звездные истории, новинки шансона и кино, розыгрыши и классные подарки. Включайся по будням в 15.00 на 105.5 FM. Место встречи с любимым городом.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.
4: Я поднимаю свой...

0: радио «Шансон Костомукша».
1: Место встречи на радио «Шансон Костомукша».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Привет всем настроенным на 105.5. Друзья мои, в наших силах сегодня разбавить немного пасмурную пятницу яркими штрихами. Предлагаю этим и заняться в ближайший час. Накануне выходных вооружимся мы с вами музыкой, бодрым настроем и самой широкой улыбкой, на которую, я уверена, мы с вами способны. Давайте шагаем вместе в новый час на радио «Шансон Костомукша». Наше место встречи распахивает двери. Меня зовут Катя Бажова. Всем здравствуйте.

друзья, наше карельское северное лето справляется, похоже, и без нас прекрасно. Мы с вами возьмемся-ка за раскачку этой пятницы и предстоящих июльских выходных. Прямо сейчас предлагаю заряжаться не только пламенными вашими приветами, но и поздравлениями, конечно же, классной, бодрой пятничной музыкой. Именно такая будет ближайший час на 105.5, а вы, друзья, пишите, кому сегодня хотите передать привет, кого поздравить, пожелать, может быть, дачных подвигов в преддверии выходных, настроение приподнять кому-то из родных, близких, любимых людей. На плюс 7 900 457 47 00 я жду ваши приветы, заявки, поздравления в наш эфирный час. Ну и группа ВКонтакте у нас по-прежнему работает, Костомукша Медиа. Про нее, друзья, не забывайте.

тебя назову, а потом обниму, а потом обману, а потом...

0: Тик-так.
1: Попутчики.
2: Вот да, друзья, часики тикают, и сегодня ровно в 20 часов. Я прошу вас настраиваться на 105.5 и с особым интересом слушать эфир радио «Шансон», ведь сегодня в программу «Живая струна» в гости Ксении Стриж заглянет наша звездная попутчица. Ею сегодня станет Тамара Кутидзе, друзья мои. Яркая, талантливая, она трехкратная обладательница премии «Шансон года» и одного из самых удивительных, уникальных, узнаваемых голосов нашей сцены. Это все Тамара Кутидзе. Слушателям Тамара, кстати, очень хорошо известна по дуэтам с такими артистами, как Ирина Круг, Стас Михайлов, Жека, Ярослав Сумишевский, с Алексеем Петрухиным она пела, с Валерием Курасом. В общем, масса у нее интересных дуэтов, но и сольно она очень ярко себя проявляет. И прямо сейчас вы сможете, друзья, в этом убедиться в преддверии сегодняшнего вечернего эфира, в преддверии «Живой струны», которая, напомню, еще раз начнется сегодня в 20 часов. Вы сейчас, друзья, услышите хит Тамары Кутидзе, сольный хит «Девочки, он занят». Хит этой весны. Thank you.

0: «Дорогой мой человек».
1: А в нашей рубрике «Дорогой мой человек» вы можете своим родным и близким говорить не только «привет», можете не только благодарить, но и поздравлять, какие-то приятности, комплименты. Все, что на душе у вас накопилось теплого и нежного, пишите на +7 900 457 47 00. Ну а мы, в свою очередь, будем это адресатам вашим доставлять и, конечно же, в красивую музыкальную обертку все это заворачивать. И первый привет в этом часе, даже не привет, а благодарность от Светланы Романовны, звучит в адрес целой команды хирургического отделения нашего стационара. Прежде всего, заведующего отделением Светлана Романовна хочет поблагодарить Вадима Александровича Трухалева, а также всех врачей-травматологов, анестезиолога, медицинских сестер и санитарочек за профессионализм, за мастерство, заботу и душевное тепло. Светлана Романовна также благодарит за терпение, за отзывчивость, искреннее желание помочь каждому пациенту. Пусть ваша работа, дорогие врачи, приносит радость и заслуженное уважение.

В ожидании солнца, друзья, мы готовы поздравлять наших именинников, которые у нас на этой неделе отмечали свои дни рождения. Поэтому, если кто-то из ваших родных и близких в их числе, вы еще не поздравили, срочно исправляйте это недоразумение, друзья. Плюс 7 900 457 47 00, наш номер телефона, он все тот же, смс, мессенджер, макс, любой удобный способ выбирайте. Ну а следующий привет у нас от шоу-группы «Армагеддон» в адрес замечательного мальчугана по имени Максим, который накануне отметил свой день рождения. Максим, принимайте поздравления не только вчера, это должно было быть, но и сегодня, и, думаю, все выходные можно принимать и подарки, и поздравления, и теплые слова в свой адрес от ваших родных, близких людей, от ваших единомышленников по танцам. Пусть все в вашей жизни будет ярко, будет весело и очень радостно. И побольше вам друзей и крепкого здоровья.

Кайфово очень, друзья, получить от вас приятности, заявки в эфир, приветы, поздравления, которые можно озвучивать в эфире на радио «Шансон Костомукша» в нашем местном эфирном часе, поэтому продолжайте, не останавливайтесь. У нас еще с вами полчасика на приветы, поздравления будет, поэтому если есть кого адресовать их, то пишите непременно. Плюс 7 900 457 47 00, напомню, для вновь прибывших, но, друзья, я продолжу. Тем временем на этой неделе мы сообщали, друзья, о наших костомукшанах, о семье Науменко, которые выиграли региональный этап игры «Семейная зорница» и теперь будут представлять Карелию на всероссийском этапе конкурса. Уже порция поздравлений в адрес семьи Науменко улетела в эфире, в нашем эфире, по-моему, во вторник или в среду, и сегодня еще поступили приятные слова в адрес семьи Науменко. Это папа, мама и двое сыновей. Валентина написала: «Удачи вам на всероссийском этапе». Дэнни также поддержала, написала: «Молодцы». И от Татьяны: «Большущий привет и призыв вперед к победе». В общем, верят в вас, держат за вас кулачки и будут всячески болеть уже на всероссийском этапе. Ну а семья Науменко у нас лучшая в семейной зорнице, как мы выяснили в Карелии.

0: Погоня за звездами.
1: Ну что, друзья мои, завтра выходные, суббота, июльская, еще и жаркая. В общем, все сойдется в какой-то приятной такой летней точке. И я думаю, что и звезды постараются и приготовят для нас самые интересные и самые трогательные события. Какие именно, мы выясним сейчас у наших любимых астрологов. Овны, у вас будет энергии завтра, хоть отбавляй, захочется успеть все и сразу. Отличный день для поездок, для активного отдыха и домашних дел, которые вы раньше откладывали. Тельцы, суббота подарит вам ощущение уюта и стабильности, захочется провести время с близкими людьми, приготовить что-нибудь вкусненькое или заняться любимым хобби. Близнецы вас ждет насыщенное общение. Завтра, возможно, неожиданные звонки, приятные новости, либо встреча с человеком, о котором вы давно не слышали. Раки, суббота подойдет для того, чтобы немного замедлиться и прислушаться к себе. Не исключено, что вы найдете ответ на какой-то давно волнующий вас вопрос. Львы, вы в центре внимания будете завтра. Также к вам придут друзья-единомышленники, которые будут вас всячески поддерживать. Совместные планы, поездки или посиделки подарят много положительных эмоций. Девы, вам захочется наводить порядки. Завтра отличное время для планирования, для покупок и для решения бытовых вопросов. Весы, суббота будет способна принести в вашу жизнь вдохновение. Кому-то захочется творить, а кому-то отправиться навстречу впечатлениям и небольшим приключениям. Скорпионы, не все будет идти по заранее составленному вам плану, но именно это сделает этот день интереснее. Сохраняйте завтра гибкость. Стрельцы, внимание, вам советуют астрологи уделить отношениям. Искренний разговор поможет укрепить связь с близким человеком или снять какое-то недопонимание. Козероги, звезды советуют не перегружать в субботу себя делами, позвольте себе полноценный отдых. Силы, которые вы накопите, пригодятся уже на следующей неделе. Водолеи, день обещает быть легким и приятным, возможны неожиданные приглашения, интересные знакомства или небольшие сюрпризы от судьбы. Рыбы, кто-то может сказать вам в субботу именно те слова, которые вы давно хотели услышать. Будьте внимательны к разговорам и знакам вокруг. Они окажутся важнее, чем вам кажется на первый взгляд.

А у наконец наступившего лета, друзья мои, есть все шансы покорить наши сердечки в эти выходные уже. В эти минуты в Костомукше 21 градус, пасмурно. Сегодня синоптики прогнозируют грозу к вечеру и небольшой дождь. Но, к счастью, это все будет недолго. Уже завтрашнее утро мы встретим абсолютно ясной обстановочке. Будет тепло, будет даже жарко. Уже к 12 часам воздух прогреется до отметки 27 градусов со знаком плюс. Друзья, открытие купального сезона точно не за горами. К вечеру небольшую облачность вновь прогнозируют синоптики на субботу. Будет пасмурно чуть-чуть, но осадков не ожидается. В воскресенье вновь теплый денечек. К вечеру воскресенья будут дожди и грозы, 22 градуса. А утром воскресенье 24, красивые 24 со знаком плюс. В общем, друзья, лето пришло. Наслаждаемся.

0: все путем.
1: Ну и, друзья, сегодня в нашей новостной рубрике среди анонсов будут приятности о тех мероприятиях, которые, как обычно, последние недели приурочены как раз-таки ко Дню Металлурга, к тому празднику, который мы будем ярко и торжественно отмечать на следующей неделе, но потихонечку-потихонечку мы раскачиваемся, создаем настроение себе и своим родным людям, и помогают нам в этом очень активно организаторы от Карельского Катыша и, конечно же, культурно-спортивный центр «Дружба». И сегодня вновь будут мероприятия интересные. Я сегодня, в пятницу, 10 июля, вы, друзья мои, сможете поймать летнее настроение на берегу озера, сможете потанцевать и насладиться хорошей музыкой. Дело в том, что сегодня на сцене «Светлый берег» на набережной состоится музыкальная программа «От молодежи молодежи». Для зрителей сегодня вечером выступят рок-группы «Маджента», «Катастрофа», «Обратный отчет», «ЧБ», «White Night Ramblers», «Элеонора Мэйдж». Начало праздника сегодня в 17 часов, вход свободный для всех желающих, абсолютно бесплатно. Ну а завтра, 11 июля, вновь будут интересные мероприятия. На этот раз уже семейная такая вылазка состоится для всех желающих познакомиться поближе с карьерной техникой нашего комбината. В 12 часов здесь откроется выставка карьерной техники на промплощадке. В этот день все желающие смогут сделать красивые эффектные фото на фоне мощной техники. Можно будет посетить виртуальную экскурсию в карьер центральный. Также для гостей будет подготовлено, для юных, видимо, гостей, подготовлена песочница с игрушечными аналогами машин комбината. Она обычно очень увлекает, особенно мальчуганов, пользуется спросом огромным. Также здесь будет работать корпоративный аквагрим, который смогут детки нанести себе на щечки, на лобик, в общем, куда угодно, но и взрослые, конечно же, тоже могут корпоративной культуре немножко приобщиться. Кроме того, здесь же на промплощадке, на выставке будет работать буфет с горячими напитками и выпечкой. Выставка завтра будет открыта до 17 часов, можно будет приехать на собственном транспорте, если такового нет, то каждый час, друзья мои, с 12 до 16 завтра с остановки у торгового центра «Славяне» до Рудоуправления, как раз таки там развернется выставка, будут курсировать бесплатные гоковские автобусы. В обратном направлении, разумеется, тоже. Каждый час с 12 до 16, имейте в виду, если есть желание посетить такую выставку, показать технику детям, обязательно приходите, приезжайте. Ну а сегодня танцы, друзья, на светлом берегу, на берегу озера Контаки, рок-концерт наших местных коллективов. Приходите непременно.

Очень хороший праздник, друзья мои, будет отмечаться уже в эти выходные, вернее, в это воскресенье. Вспомните-ка, 12 июля, что это у нас? Это у нас День рыбака в нашей стране, он отмечается именно в этот день. Яркий праздник для Костомукши, он, конечно же, актуален. У нас много озер, много рек рядом, и рыбаков среди жителей Костомукши немало. И вот по этому поводу хочется поздравить с наступающим праздником всех причастных ко Дню рыбака, всех тех, кто хотя бы раз в жизни держал в руках удочку. Я думаю, что вы тоже уже рыбаки. Если вдруг вам только предстоит это приятное занятие, может быть, как раз-таки воскресенье, с наступающим вас почином, но поздравлять будем уже мы в понедельник. Хочется пожелать вам клёво и классного улова. 12 июля, друзья, День рыбака, поэтому непременно поздравьте своих любимых рыбаков, если такие заядлые среди ваших родных и близких имеются.

0: я понял все. Прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня. Иди.

Ну что, друзья мои, рабочая неделя на финишной прямой, еще часок-другой, и все, пятница в лучшем своем проявлении. Наслаждайтесь, гуляйте, вдыхайте лето. Слушайте, конечно же, хорошую музыку на радио Шансон, ее всегда много, поэтому 105.5 пусть будет вашим главным попутчиком на предстоящие жаркие летние выходные. Отдохните хорошенько, а в понедельник мы с вами вновь услышимся здесь же на 105.5 на нашем с вами месте. Ну а я, Катя Бажова, прощаюсь с вами как раз-таки до понедельника. Всем пока, отдыхайте.

0: радио «Шансон».
1: 16 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Правительство предпринимает меры для защиты нефтеперерабатывающих заводов, восстановления их загрузки и обеспечения необходимого объема производства топлива. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, сложности на топливном рынке связаны с тем, что часть НПЗ вынуждена уходить в ремонт. При этом в стране сохраняется достаточный объем перерабатывающих мощностей. Новак подчеркнул, что власти работают над тем, что предприятия могли продолжать выпускать топливо в необходимом объеме, а также усиливают защиту нефтеперерабатывающей инфраструктуры. Разрешение от Роспотребнадзора на открытие пляжного сезона в Анапе получили 83 пляжа. Об этом сообщается на сайте правительства. Кроме того, 14 пляжей сейчас проходят экспертизу. Одновременно с этим продолжаются работы, которые направлены на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов при крушении танкеров в Керченском проливе. Также на пляжах Анапы идет отсыпка дополнительного слоя чистого песка. Проводимые работы контролируются ведомством. Напомню, Черное море было загрязнено мазутом в конце 2024 года после крушения нефтетанкеров. Причиной инцидента стало несоблюдение сезонных ограничений на судоходство. Из России депортировали почти 15 тысяч мигрантов. Также в сфере миграции пресечено свыше 60 тысяч правонарушений. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Выявлено и привлечено к административной ответственности более 10 тысяч недобросовестных работодателей за незаконное привлечение иностранцев к трудовой деятельности. Почти 30 тысячам иностранных граждан был запрещен въезд в нашу страну. На Сахалине рыбак выловил тунца размером с человека. Рыба весит около 100 килограммов. Как сообщают местные СМИ, поймать такую добычу мужчина смог на мысе Свободном. Рыбу пришлось вытаскивать почти 30 минут. Добычей рыбак планирует поделиться с близкими и друзьями. Это все новости к данной минуте. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».

0: бокал в Бакарди можем себе позволить, ведь рабочий день у меня уже почти завершен, а впереди выходные, которые мы проведем в удовольствии. И вот вам повод. Сегодня отмечается Всемирный день жареного мяса. Гастрономический праздник для любителей шашлыка, стейков, барбекю. Это отличный повод устроить пикник. Главное, чтобы наши планы не пострадали от погоды. А вернее, не погоды. В любом случае, радио «Шансон» рядышком и готовы поддержать в любых начинаниях. В студии Ольга Шатрова. Желаю вам быть на волне позитива.
1: Уродилась в поле рожь, выросла до неба, отлежалась в закромах добрая мука. Получилась из муки та горбушка хлеба, что ладошкой легла сверху

0: радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Вишневый туман на радио Шансон из дебютного альбома Кати Огонек. Вы заметили, как еще по-особенному звучит голос? Особенное внимание в нынешних реалиях и к автомобильной рубрике «Дави на газ». Новости узнаем от Дмитрия Малыгина. До этого еще успеем услышать признание от Евгения Кемеровского. Промчимся по судьбе Марракеша, но прямо сейчас. Григорий Лепс на радио Шансон.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Если вдруг вы не смогли раздобыть заветные 30 литров топлива для своего автомобиля, а ехать все равно нужно, отличным вариантом может быть такси. Тем более, Минпромторг опубликовал новые списки автомобилей, допущенных до работы в такси в рамках закона о локализации. В обновленный список допущенных моделей добавились новые автомобили брендов «Jetour», «Tenet» и «G-Land». В ведомстве отметили, что сейчас почти 30 моделей отечественного производства соответствуют закону о локализации такси. Кроме вышеозначенных новичков, в такси могут работать «Лада», «Эволют», «Воя», «Соллерс», «Москвич», «Ума», а также некоторые модели «Хавейл». Примечательно, что список покинули такие долгожданные в такси автомобили, как «УАЗ», в том числе и «Хантер», в народе больше известный как «Козел». Признайтесь честно, вы наверняка мечтали отправиться на свидание или деловую встречу на желтеньком военном внедорожнике. Это самая разумная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско.
4: Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Arsil Artra. Сейчас его можно получить абсолютно бесплатно. Звоните. Звездочка 125. И узнайте, как это сделать. Звездочка 125. В составе Arsil Artra ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artra – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Получите Arsil Artra бесплатно. Звоните. Звездочка 125. Наслаждайтесь. Наслаждайтесь жизнью. Звонки по России бесплатные. Звездочка 125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровский, Разумовский, проездом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
6: Радио «Шансон» представляет.
7: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
8: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
7: Подробности на сайте rskg.rf 0+.
9: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
10: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
9: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
10: Танцпол подойдет?
9: Танцпол всем подойдет, Людочка!
6: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
11: «Эх, разгуляй».
6: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: хит-парад «Шансон года». Лидеры этой недели.
1: Третье место. Михаил Шуфутинский. «Последний полет».
2: Последний полет нашей любви. И птицы разбиваются о скалы лжи.
1: Второе место. Александр Новиков. «Разлетелись как птицы».
3: По

0: Зайди на сайт radioshanson.ru и проголосуй за любимую песню. Ты сам выбираешь лучшее. Хит-парад «Шансон года».
1: Для лиц старше 18 лет.

0: Шансон.
1: 17 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Дроперство постепенно исчезает в России как вид мошенничества. Об этом в мессенджере Макс сообщил Вячеслав Володин. Председатель Госдумы напомнил, что год назад вступил в силу закон, который ввел уголовную ответственность за приобретение и передачу банковских карт или данных счета из корыстных побуждений другим лицам, а также за совершение операции по их указанию. По данным МВД, за год по новой статье было возбуждено свыше 2000 уголовных дел. Молодежь и россияне старше 50 лет стали активнее искать работу. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на данные сервиса по поиску работы. За последние 4 года число резюме от молодых соискателей выросло на 80%, от людей старше 50 лет на 70%. Молодежь чаще устраивается в торговлю, общепит, сферу услуг и логистику. Более опытных сотрудников работодатели ценят за знания и профессиональные навыки. Эту тенденцию аналитики связывают с дефицитом кадров. Число обладателей двух и более Яндекс-станций с Алисой выросло за год в 1,5 раза, с 4 700 000 до почти 7 миллионов человек. Из них количество владельцев двух устройств увеличилось на 40%, а трех и более на 41%. Согласно исследованию аналитиков компании, чаще всего колонки располагают в гостиной. Далее идут спальня и кухня. Станции используют для прослушивания музыки, составления списка дел на день и просто разговоров на интересные темы. При этом тематика обращения к устройствам различается в зависимости от комнаты. К примеру, в гостиной чаще всего с помощью станции управляют телевизором, а в спальне ставят будильники и управляют умным домом. В Москве до 17 часов ожидается 30-градусная жара. Такое предупреждение выпустила пресс-служба столичного главка МЧС. Москвичам рекомендовали надевать одежду из натуральных тканей и головной убор, пить больше воды и по возможности держаться в тени. Кроме того, следует соблюдать требования пожарной безопасности и исключить обращение с открытым огнем. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

интересно, есть ли рифма к слову «небоскребы»? Ждать нам песню про любовь, кто и что живет близко к облакам. А вы знаете, где могут сократиться дистанции? На легендарном морском фестивале «Бархатный шансон». В этом году душевная встреча и вас состоится в Турции на берегу Средиземного моря. Праздник теплых песен пройдет с 24 по 30 октября на территории отеля «Титаник Делюкс Гольф Белек». Для вас выступят Михаил Шафутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин и многие другие любимейшие артисты. Приглашаю вас отправиться по волнам любимых песен вместе с нами. Подробности на сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет.

Романтика – неотъемлемая часть жизни. И выходные, мне кажется, даже созданы для нее. И вот, чтобы провести их идеально, надо минимизировать внешние раздражители. Давайте, записывайте инструкцию, отложите телефон и уезжайте подальше от городской суеты. В домик, у озера, ну или в тихий парк. И как хорошо, что радио «Шансон» вещает не только в FM-диапазоне. Нас можно слушать и в онлайн-пространстве. Кстати, приложение «Радио «Шансон» доступно к установке. И готово радовать вас 24/7.

0: шансон Костомукша для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: В Калая Марья Поэт на форелевое хозяйство требуются физически крепкие сотрудники службы безопасности, рыбоводы, ночные сторожа, разнорабочие. Зарплата от 65 тысяч рублей. Работа неделя через неделю, бесплатное проживание и питание. Подробности и анкета для трудоустройства на официальном сайте компании. Телефон 8-911-421-74-93 с 9 до 17 часов.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Руки протяни, да глаза сомкни и пойдем. Пусть твои ладони родники умоют серебром. Глянь, бабочки народ бросят в хоровод, не откажи. Они тебя так ждали, платье подбирали с той весны. Попросил я пчел вроде ни о чем.

Я встретил розу, она цвела душистой прелестью, была полна. Меня манил той розы взгляд, ее душистый.

Я встретил розу, она цвела. Душистой прелестью была полна. Меня манил твой розовый взгляд.

0: жаловаться, что у кустов роз есть шипы, или радоваться, что у шипов есть розы. Эта фраза подчеркивает, что в жизни есть и хорошее, и плохое. И важно уметь видеть светлую сторону. Немного ностальгии нам далее подарит Александр Маршал на радио «Шансон».
1: Часто вспоминая о былом, свою жизнь читая между строк,

0: Реклама.
1: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф-Белек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

любить обещал. А радио «Шансон» умеет держать обещания. Обещали подвести итоги вашего голосования в хит-параде. Подведем, и ничего нам не помешает это сделать в следующем часе. Я же желаю вам добрейшего вечера, приятных сюрпризов и только...

0: радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день. Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
2: Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери Торекс не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбес» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж.
1: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
3: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Костомукша, 18 часов.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: С новостями у микрофона Екатерина Бажова. Здравствуйте. Запасов топлива в Карелии хватит минимум на неделю. Как сообщил премьер-министр республики Андрей Сергеев, сегодня в регионе создан резерв, рассчитанный на период от 7 до 18 суток, в зависимости от вида топлива. Чиновник отметил, что каждое утро в Карелии проходит заседание рабочей группы по ситуации с топливом. В нем участвуют представители нефтяных компаний и железной дороги. По его информации, компания РЖД подтвердила, в республику дополнительно идут цистерны с топливом. Объемы рассчитаны и запасом. В продолжение темы, число бензовозов в Карелию увеличится. Об этом накануне сообщил глава республики. Он пояснил, что уже есть такая договоренность с компанией «Роснефть». Кроме того, власти нашли возможность обеспечить дополнительными бензовозами АЗС «Лукойл». Это позволит оперативнее разгружать хранилище и ускорять подвоз топлива на заправки. Также Артур Парфенчиков поставил задачу обеспечить топливом частные заправки за счет вертикально интегрированных компаний. Он подчеркнул, что дизель на таких заправках уже есть, решается вопрос с бензином. Дорожные работы на улице Антикайнина переходят на новый этап. Жители Костомукши предупредили, что с понедельника, 13 июля, на магистрали начнутся работы по фрезерованию асфальта. В связи с ремонтом на улице Антикайнина возможно временное ограничение движения транспорта и затруднение проезда. Водители просят соблюдать требования временных дорожных знаков, быть предельно внимательными при проезде участка проведения работ, снижать скорость и по возможности заранее выбирать альтернативные маршруты объезда. В республике заменят 14 километров старых теплосетей. Работы пройдут в рамках подготовки к следующему отопительному сезону. Власти сообщили, что 14 километров изношенных сетей заменят в поселках Лоухи, Чупа и Муйзерском. Кроме того, в некоторых районах за лето капитально отремонтируют котельные. Обновление теплосетей и котельных направлено на повышение надежности теплоснабжения в преддверии зимы. Далее прогноз погоды. Спонсор Центра строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно на Октябрьской, 12. Телефон 995-554-74-18. Сегодня синоптики обещают Костомукши переменную облачность, возможен небольшой дождь. Ветер сегодня будет юго-восточный, 2-5 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до плюс 23 градусов. К этому часу у меня все новости. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь с нами.
0: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.
3: 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
4: Заметили, что хорошие песни никогда не спрашивают, вовремя она или нет. Она просто появляется в нужный момент. Иногда по дороге домой, иногда за рулем. Иногда, когда захотелось побыть в тишине. И вдруг понимаешь, что тишина сегодня отменяется. У микрофона Рустем Ахметшин, в эфире очередной выпуск хит-парада «Шансон года». Человечество пока так и не разгадало одну загадку. Почему самые яркие люди появляются неожиданно и исчезают? Неожиданно, а разговоров о них хватает еще надолго. Кажется, именно из этой категории героиня песни Сергея Ростова «Майя, звезда Шанхая». На этой неделе она открывает нашу музыкальную дюжину на 12-м месте. После нескольких прослушиваний уже ловишь себя на мысли. Интересно не только, кто такая Майя, но и где купить билет в этот самый Шанхай. Проголосовать вы можете на нашем сайте radioshanson.ru.
0: Шансон номер 12.

0: Цветы принято дарить по праздникам. Правда, один цветок сегодня решил прийти в хит-парад самостоятельно. Султан Лагучев с песней «Роза черная» поднимается на 11-ю строчку. Вообще, «Черная роза» звучит немного тревожно, но в музыке действует особое правило. Чем загадочнее название, тем труднее потом выбросить мелодию из головы.
1: Шансон номер 11.

0: Неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщения в любом доступном мессенджере. Только для вас. На радио Шансон.
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Шансон года. Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
3: Когда люди говорят «я сейчас немного отдохну», это обычно означает, что они просто поменяют одну работу на другую. Поэтому иногда лучший способ устроить себе небольшой перерыв – включить музыку. Сегодня Стас Михайлов с песней «Летай» занимает 10-ю позицию. 3 минуты, и организм уже начинает подозревать, что жизнь не такая уж и серьезная штука.
2: Шансон номер 10. Летай!

0: Истинного мастера опознать очень просто. Пока остальные стараются быть узнаваемыми, его узнают без всяких стараний. Именно поэтому Владимир Ждамиров с песней «Купола колокола» вновь оказывается среди самых популярных артистов недели. Ему достается 9-е место. Такие песни не нуждаются в громкой рекламе. Лучшей рекомендацией давно стали сами слушатели.
1: Шансон номер

Кажется, что двери придумали исключительно для того, чтобы люди по очереди пытались их открыть. Одни стучат, другие ждут, третьи делают вид, что им уже все равно. Именно об этом напоминает Алена Петровская. Ее песня «Сердце бьется в закрытую дверь» сегодня занимает 8-ю строчку нашего хит-парада. Шансон.

0: конкурс «Тамуша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Место встречи на радио «Шансон Костомукша». Приветы, заявки и хорошая музыка только для вас. Дорожные новости, гороскоп, звездные истории, новинки шансона и кино, розыгрыши и классные подарки. Включайся по будням в 15.00 на 105.5 FM. Место встречи с любимым городом.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Есть фразы, после которых сразу понятно. Разговор будет непростым. Нам надо поговорить. Ты только не обижайся. И, конечно, не люби меня. Чепик и Холла с одноименной песней на этой неделе расположились на 7-м месте. Любопытно, что именно такие слова обычно становятся началом истории, а не ее финалом.
0: Шансон номер

0: У любви одна странная особенность. Сколько бы люди ни обещали себе быть осторожнее, сердце все равно делает вид, что не слышало. Именно поэтому Евгений Григорьев с песней «Обожгла любовь» сегодня уверенно расположился на 6-й строчке хит-парада. Казалось бы, выводы давно сделаны, но стоит появиться новым чувствам, и прежние правила куда-то бесследно исчезают. Видимо, память у сердца выборочная.
1: Шансон номер 6.
2: Я хочу у лукоморья.

0: детстве все знали, если лепесток волшебный, желание обязательно исполнится. Повзрослев, выяснили, что желание требует гораздо больше усилий. Но привычка надеяться никуда не делась. Михаил Бублик с песней «Лети, лепесток» на этой неделе на 5-м месте. Хорошие песни вообще похожие на желания. Отпускаешь их в мир, они неожиданно возвращаются к тебе снова и снова.
1: Шансон номер 5.
2: Тебе подарю синеву морей, океаны звезд.

Наверняка вы тоже самим себе обещали, что следующим летом никуда не будете спешить. Но календарь обычно оказывается быстрее. Зато Алексей Петрухин и Анна Семенович не торопятся отпускать теплые дни. Их песня «Раздели со мной лето» уверенно добралась до 4-го места. После нее даже осень как будто бы ненадолго сбавляет обороты. По крайней мере, очень хочется в это верить.

претендент. Хотите услышать любимого артиста в дюжине лучших? Голосуйте на сайте radioshanson.ru. Марракеш. По судьбе. Марракеш этим летом представил новую работу под названием «По судьбе». Мелодия в стиле 90-х, теплая атмосфера и история о том, как важно прощать и доверять своим чувствам. Этот хит зарядит вас драйвом и напомнит, что настоящая радость рождается только

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
3: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17. Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
4: Он один из тех исполнителей, которые давно стали частью семейных музыкальных коллекций. Их песни не ищут специально, они сами оказываются рядом в нужный момент. Так происходит и с Михаилом Шуфутинским. Его последний полет продолжает уверенный путь среди лидеров и на этой неделе занимает 3-е место. Это тот случай, когда опыт не нуждается в громких заявлениях. Достаточно первых аккордов, чтобы все и так стало понятно.
0: Шансон номер 3.
5: Небо надо мной плакала мелкими каплями, ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

0: Порой кажется, что время летит слишком быстро, а потом встречаешь песню, которая умеет его ненадолго остановить. Именно так работает лирический хит Александра Новикова «Разлетелись как птицы». Сегодня ему достается серебро чарта. В этой песне есть честность, которая никогда не выходит из моды, поэтому слушатели возвращаются к ней снова и снова.
1: Шансон номер два. Разлетелись.

вечере заведу разговор, и слова в тишине задрожат. Может, встречу когда-то тебя там, где осень плаксивая утирает слезу на стекле тормозящих авто, где кричит тишина: оглянись, ведь она же красивая. Если мимо пройдешь, сотню раз пожалеешь о том, а с огнем.

0: Самое время пройти еще раз сегодняшний маршрут. Без спешки и с улыбкой, а затем будем знакомиться с нашим лидером.
1: Послушай, моя звезда Шанхая, я знаю, я зашел за край.
0: С 12-й строчки Сергей Ростов продолжает доказывать, что Майя, звезда Шанхая, умеет интриговать не хуже хорошего детектива. На 11-м месте расцвела роза черная Султана Лагучева. Необычный цветок, который явно не собирается оставаться в тени.
1: Летай, летай, дыши, люби, живи под этим небом моим. Стихи.
0: Стас Михайлов с песней «Летай» сегодня расположился на 10-й позиции. Девятую строчку удерживают «Купола колокола» Владимира Ждамирова.
2: Сердце бьется в закрытую дверь, на пороге лежит судьба.
0: На 8-м месте Алена Петровская и ее «Сердце бьется в закрытую дверь».
3: Белым, белым, белым заметает все вокруг.
0: Чепик и Холла с песней «Не люби меня» занимают 7-е место. Судя по голосованию слушателей, просьба снова осталась без ответа.
1: Обошла любовь, обошла любовь, лампадкой след оставила.
0: 6-ю позицию занимает Евгений Григорьев и его хит «Обожгла любовь». Любовь опять победила здравый смысл, и, честно говоря, никто особенно не удивлен.
4: Перед нами тысячи всех дорог.
0: Михаил Бублик с песней «Лети, лепесток» на 5-м месте.
1: Раздели со мною лето, поцелуй до рассвета.
0: На 4-й строчке Алексей Петрухин и Анна Семенович продолжают делить лето. Если найдете способ поделить еще и отпуск, обязательно расскажите.

0: Михаил Шуфутинский с «Последним полетом» уверенно держится на третьем месте. Полет проходит спокойно, пассажиры аплодируют.
1: Поцелуй — это шрам, но не вздумай лечить.
0: Песни Александра Новикова разлетелись как птицы, остановилась всего в шаге от вершины, заняв второе место. А вот теперь давайте узнаем, кому достанется золотая медаль шансон-чарта. Лидером этой недели становится песня, героиня которой уже получила народную прописку. Ирина Круг с хитом «Губы Наташки» занимает первое место нашего хит-парада. Чтобы поддержать любимую артистку, голосуйте на сайте radioshanson.ru. А нам пришла пора прощаться. Над выпуском работали Кирилл Гудков и Рустем Ахметшин. Пусть в ближайшие дни у вас будет больше поводов подпевать любимым песням.

0: Рашман Костомукша для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: В Калая Марья Поэт на форелевое хозяйство требуются физически крепкие сотрудники службы безопасности, рыбоводы, ночные сторожа, разнорабочие. Зарплата от 65 тысяч рублей. Работа неделя через неделю, бесплатное проживание и питание. Подробности и анкета для трудоустройства на официальном сайте компании. Телефон 8 911 421 74 93 с 9 до 17 часов.
2: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: 19 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Правила расчета стоимости ремонта по ОСАГО изменятся в России с субботы. Как пишет «Интерфакс», при определении цены запчастей больше не будут учитывать слишком дешевые аналоги, если они стоят на 70% меньше оригинала. Также расходные материалы станут рассчитывать без скидок. Кроме того, страховщики должны будут полностью учитывать стоимость одноразовых деталей. Ожидается, что в среднем выплаты по полису вырастут примерно на 10%, а по отдельным запчастям – до 40%. Роспотребнадзор признал 55 зон отдыха в Подмосковье пригодными для купания. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ведомства. Согласно перечню, больше всего безопасных мест для купания находятся в Орехово-Зуевском, Сергиево-Посадском и Красногорском округах. По 4 доступных пляжа с водоемами оказались в Шатуре и Коломне, а 3 – в Егорьевске. При этом еще 8 территорий были исключены из перечня безопасных для купания. Это по 2 водоема в Электростали и Клину, а также зоны в Ивантеевке, Реутове, Сергиевом Посаде и Ступино. С полным списком разрешенных мест можно ознакомиться на официальном сайте ведомства. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Хола и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Это все новости к данной минуте. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

0: И еще раз.
1: Как скажешь.
2: И еще раз воздадим должное песенному наследию Михаила Круга. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. С пятницей, с летней погодой. Все это у нас с вами есть, включая сотни отличных песен в эфире радио «Шансон». 19.06 в столице. Меня зовут Юлия Степанова. Ну, а теперь попробуем помечтать о том, что когда-нибудь будет, но это, мне кажется, вряд ли. В любом случае, Сергею Трофимову спасибо за светлые воспоминания и светлые надежды.
3: Все было.

0: когда-нибудь.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Людочка, вы ничего не забыли?
3: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
2: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
3: Так до ноября, время еще есть.
2: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
3: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
0: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
0: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Не смотри на меня, не смотри, не терзай, не рань мне душу. Я тебя не люблю, пойми. Не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя. Извини.

0: пойми, не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня, не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя, извини, просто я устал. Не кричи, не тревожь меня, не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя, извини, просто я устал.
1: Тем, кто устает от осени, которая еще грядет, больше, чем хотелось бы, хочется передать привет и пригласить на фестиваль «Бархатный шансон», на котором лето продолжается, лето, море и любимые песни. Турция с 24 по 30 октября, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек», и все звезды поют для вас. Михаил Шуфутинский с нами в этом году для зрителей старше 12 лет.

0: радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: карете. Радио «Шансон».
1: А мы столовку после ужина прибрали. У нас концертом баритон лауреат. А на подпевке с ним две тоненькие грали. Вот это музыка, вот это наш фан.

мог вообще не приезжать. А тут на севере нелетная погода, а сквозь бургу и вертушку

Столовку после ужина прибрали. У нас концерт, и к нам приехал баритон. А на подпевке с ним две тоненькие крали. Вот эта музыка, вот эта музыка.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Санкт-Петербург 104.4 FM.

0: она. С песней поживем еще, дорогие радиослушатели. А самые динамичные, самые заводные танцевальные песни будут звучать 14 ноября в столичной Лайф-арене. На всенародной танцплощадке «Эхо разгуляй». На сцену выйдут и легенды жанра, и молодые артисты. Заходите на сайт radioshanson.ru, посмотрите, кто будет несколько часов выступать для вас. А возрастное ограничение 12+, подробности на radioshanson.ru.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
3: Для лиц старше 18 лет.
2: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Только любовь.
1: Все, что нам нужно в пятницу вечером, это любовь и живой концерт Тамары Кутидзе. Сегодня в студии «Радио Шансон» в программе «Живая струна» Тамара исполнит свои песни. Слушайте и смотрите эфир «Радио Шансон» с 8 вечера. Сегодня буквально через 10 минут начнем. Погода так и шепчет. Оставайся на «Радио Шансон» и слушай песню группы «Сентябрь».
2: Улетают сиреневые дымки, в облаках тонут мачты антенн, и каштаны в зеленых косынках кружат вальсы в тени.

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
3: Цены на бензин за неделю выросли больше, чем на 1 рубль. Об этом не только в нашем выпуске, на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Банки постепенно снижают ставки по автокредитам. Согласно исследованию портала «Автоньюз», Сбербанк сейчас выдает автокредиты от 16% годовых. ВТБ и Россельхозбанк от 17%, Альфа-банк и Газпромбанк от 18%, Т-банк от 21%. Дешевеют кредиты достаточно медленно под влиянием плавного снижения ключевой ставки. Повышение доступности кредитов позитивно сказывается и на рынке. Продажи как новых, так и бэушных автомобилей в последние месяцы растут. Цены на бензин за неделю выросли больше, чем на 1 рубль. По данным Росстата, с 22 по 29 июня литр 92-го стоил 68 рублей 76 копеек, а 95-го – 74 рубля 38. Дизель подорожал еще сильнее, почти на 2 рубля за неделю. Цена литра приблизилась к 85 рублям. По регионам ситуация не одинакова. Сильнее всего подорожал бензин в Севастополе – в среднем на 30%. В Абхазии иностранцев будут штрафовать за отсутствие местного полиса ОСАГО. Теперь в поездках лучше не рисковать и оформить его заранее. Сам по себе ОСАГО в Абхазии появился давно. Стоит около 1000 рублей за 2 недели. Но на практике многие российские туристы ездили без страховки. Ее не всегда проверяли даже на границе. На территории республики инспектор мог проверить и выписать небольшой штраф или предложить оформить страховку на месте. Теперь правила стали жестче, а штраф вырос до 3000 рублей. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все, хорошей дороги.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
4: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
5: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: 20 часов в Костомукше.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: С новостями у микрофона Екатерина Бажова. Здравствуйте. Запасов топлива в Карелии хватит минимум на неделю. Как сообщил премьер-министр республики Андрей Сергеев, сегодня в регионе создан резерв, рассчитанный на период от 7 до 18 суток в зависимости от вида топлива. Чиновник отметил, что каждое утро в Карелии проходит заседание рабочей группы по ситуации с топливом. В нем участвуют представители нефтяных компаний и железной дороги. По его информации, компания РЖД подтвердила, в республику дополнительно идут цистерны с топливом, объемы рассчитанные запасом. В продолжение темы, число бензовозов в Карелию увеличится. Об этом накануне сообщил глава республики. Он пояснил, что уже есть такая договоренность с компанией «Роснефть». Кроме того, власти нашли возможность обеспечить дополнительными бензовозами АЗС «Лукойл». Это позволит оперативнее разгружать хранилище и ускорять подвоз топлива на заправки. Также Артур Парфенчиков поставил задачу обеспечить топливом частные заправки за счет вертикально интегрированных компаний. Он подчеркнул, что дизель на таких заправках уже есть, решается вопрос с бензином. Дорожные работы на улице Антикайнина переходят на новый этап. Жители Костомукши предупредили, что с понедельника, 13 июля, на магистрали начнутся работы по фрезерованию асфальта. В связи с ремонтом на улице Антикайнина возможно временное ограничение движения транспорта и затруднение проезда. Водители просят соблюдать требования временных дорожных знаков, быть предельно внимательными при проезде участка проведения работ, снижать скорость и по возможности заранее выбирать альтернативные маршруты объезда. В республике заменят 14 километров старых теплосетей. Работы пройдут в рамках подготовки к следующему отопительному сезону. Власти сообщили, что 14 километров изношенных сетей заменят в поселках Лоухи, Чупа и Муйзерском. Кроме того, в некоторых районах за лето капитально отремонтируют котельные. Обновление теплосетей и котельных направлено на повышение надежности теплоснабжения в преддверии зимы. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно на Октябрьской, 12. Телефон 995-554-74-18. Сегодня синоптики обещают Костомукши переменную облачность, возможен небольшой дождь. Ветер сегодня будет юго-восточный, 2-5 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до плюс 23 градусов. К этому часу у меня все новости. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь с нами.
3: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: Всем привет, всем доброго пятничного вечера. Давайте ближайший час проведем вместе и сделаем это хорошо. Юлия Степанова мне сегодня помогает. Юль, привет.
1: Да тут так себе помогаю. Ну.
0: Да, конечно, помогаю. Что второй раз уже из отпуска вернулась, а я тут все. Я все гостей принимаю. А у нас все по-прежнему. Но сегодня такая гостья. Конфетка. Конфетка, а не гостья. Тамара Кутидзе. Тамарочка, привет. Ой, не слышно. Алло.
1: Потому что я из отпуска вернулась. Да, все, включила все.
0: Привет.
2: Привет.
0: Вот. Включайся в игру. Постепенно, незаметно включайся в игру. Прекрасно выглядишь, замечательно.
2: Спасибо большое.
0: А когда ты в студии «Живой струны», это значит, что это значит? Вечер будет душевный, прекрасный, потому что песни у тебя наикрасивейшие, не у тебя, а в твоем репертуаре, вот, потому что ты вроде как сама не пишешь, да?
2: А, музыку пишу.
0: О! А так, а что в песне самое красивое? Музыка! Сейчас поэты немножечко напряглись. Авторы слов, да нет, шучу. Еще хочу сказать, что сегодня подразумевается премьера песни, то есть новая песня, соответственно, далеко от приемников не уходите, но мы вас предупредим, не пропустите. Но наслаждайтесь. Поехали. Люби такую.
2: Поехали.

0: Но шикарно просто. Тамара Кутидзе сегодня в «Живой стране», если вы только что к нам присоединились. Да-да-да, добрый вечер. Слушайте нас, нас можно еще и смотреть. На красоту такой грех не взглянуть.
1: Спасибо.
0: Ну же, я так рада, что вот за такой относительно небольшой промежуток времени у тебя сформировался очень такой крепкий, глубокий, очень узнаваемый репертуар.
1: Ой, спасибо большое. Вы знаете, самое главное, мне кажется, я очень долго искала свой тембр.
0: Да.
1: И, безусловно, очень большая работа проделана. Я хочу сказать огромное спасибо автору замечательному Игорю Матете за то, что действительно он меня всему этому научил. Я всегда об этом говорю. Что касается песен и всего вот на сегодняшний момент, огромное спасибо мужу. Игорю Аравскому, который чувствует меня, чувствует мою музыку, мое состояние душевное, то, что мне подходит. Это ведь важно найти свой стиль.
0: Конечно,
1: и
0: конечно.
1: Быть
0: а кто, как
1: немножко...
0: ее муж, так чувствует, боже, артистку, тире-жену.
1: Да, поэтому у нас такой творческий тандем. Мы, вот я повторю, что мы пишем музыку к нашим песням. Вот «Ты подарил мне все», она вот написана музыка нами.
0: Моя любимая, это «Могу себе позволить», но она сегодня, к сожалению, не прозвучит, потому что вы ее вдвоем...
1: Как раз музыка Игоря Аравского.
0: Да, вы ее вдвоем исполняете. Когда я ее услышала, я так думаю, Тамара вырулила в другую такую хорошую... Я хотела тебе сделать, но я просто не знала, такая тема деликатная по поводу вот тембра и манеры подачи, да, вот и исполнения. Хотел сказать, что вот она у тебя иная, нежели когда мы с тобой познакомились, виделись там первый, там второй.
1: Я же экспериментирую, мне хочется.
0: И это шикарно. Нет, это шикарно, это тебе невероятно идет, и, естественно, все это отразилось и на внешнем виде. Я имею в виду стиль. Это просто шикарно. Я так рада, когда человек понимает, что где-то что-то, и нужно вот куда-то попасть, найти вот эту вот...
1: Спасибо большое. Об этом мне говорит самая стильная женщина, мне кажется.
0: Ой, я умоляю.
1: Так, приятно, спасибо.
0: Друзья мои, мы сейчас чуть-чуть прервемся, потом сразу будет песня еще одна, не менее красивая. «Люблю, как умею».
2: Живая струна. Реклама на радио «Шансон».
3: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. Также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: Браво! Тамара Кутидзе сегодня в живой струне, друзья мои. А, несмотря на то, что ты вот говоришь, что пишешь музыку там, да, то есть, соответственно, в общем-то, больше нуждаешься в авторах текстов, да, а вот неделю назад был у нас тут Игорь Слуцкий. И он сказал, что собирается с тобой сотрудничать. А он-то композитор. Что делать?
1: Мы будем вместе работать, сотрудничать, ага, пробовать, экспериментировать. Да. Безусловно, замечательный автор. И, конечно, огромная честь с ним работать. Вообще, я работаю с самыми лучшими. Мне кажется, их можно перечислять бесконечно. Но вот, как всегда говорю, самый главный мой хит, как все говорят, да, в народе, это «Докурю и брошу». Конечно же, Владимир, да, Ильичев, Наталья Косимцева, Владимир Черняков, Борис Шварцман, Наталья Рогозина. То есть это самые лучшие мои... Но мне кажется, без них бы вот просто ничего бы не сложилось. Они так меня чувствуют, они всегда меня где-то ругают.
0: Вот это
1: ругают,
0: очень важно,
1: где-то...
0: потому что все разные. Одно дело, что когда работаешь с одним автором, то получается, ну, один стиль, да, в исполнении, ну, как-то такое.
1: Когда а с мужем авторы... не забалуешь у меня как
0: вот. Вот. Что, а такое ощущение, что вот у тебя репертуар так выстраивается, что такое ощущение, что один, ну, максимум два автора, понимаешь?
1: Ну, конечно же,
0: очень здорово.
1: Безусловно, я чувствую музыку, и для меня, как для человека все-таки с музыкальным образованием, я очень так прослушиваю репертуары, слова.
0: Избирательно.
1: Избирательно, да. Для меня это очень важно, и авторы...
0: А сколько сейчас в репертуаре песен?
1: Да,
0: так,
1: много.
0: На вскидку. Ну, так.
1: Ну, 2-3 альбома точно, но как минимум. А песен, которые я еще не издала...
0: Песен 30?
1: Около сотни, да? Нет, нет. У меня
0: больше?
1: Ну, полторачасовой концерт, а то и двух. Так что больше 30. Почти 100.
0: Ну, давай слушай следующую. «Только любовь».
1: Поехали.

0: любимая радиостанция «Шансон». Только любовь.
1: Живая страна.
2: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет.
3: Реклама.
4: Большой выбор резины в Костомукше представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
5: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
6: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: это Тамара Кутидзе. Прекрасная, красивая, замечательная. Завидую вам, если вы можете сейчас не только слушать ее исполнение, но и смотреть, потому что двигаешься как здорово, как все это легко, без натруженности, так обаятельно, так как бы на... как бы так намекая на движение. Все так здорово, так тонко, так хорошо. Но я заметила, постоянно я не вижу ваши руки, ручки вверх. А теперь давайте все вместе. А о чем это говорит? О том, что ты концертная артистка. Потому что ты привыкла здесь-то чего? Мы вон со Степанидой здесь сидим вдвоем. Московское долголетие. Умиляемся. Какая красивая девочка. Вот это вот, когда привычка вот с залом работать, она вот ее уже не выковыришь. Она уже...
1: Отдачу от зала.
0: Да.
2: Это давно идет со мной. Вот с самого, мне кажется, раннего начала творческого пути. То, что я всегда, когда выхожу на сцену, да, вот где-то есть близко к зрителю, да, вот когда они просто не просто стоят, там сидят, и ты их вот видишь в лицо. И все как-то вот так вот сдержанно, все как-то вот так вот все грустят, девчонки. А я так выхожу, говорю, девчонки, давайте вместе со мной, жизнь прекрасна, все
0: а
2: хорошо.
0: А вот если это не сцена, а, например, какое-то такое, такая площадка, где можно подойти к человеку, ну, может быть, клуб там или что-то еще, ну, такое, что это небольшая сцена, где там рампа и все, и там, и чтобы дойти до зрителя, нужно преодолеть, там, я не знаю, песня закончится, пока дойдешь до зрителя. Вот, ты можешь так вот подойти, там, я не знаю, прикоснуться к тебе. Ну, то есть ты взаимодействуешь со зрителем?
2: Конечно.
0: Или ты все-таки у тебя расслоение?
2: Нет. Нет никакого расслоения. И я очень люблю людей. На самом деле, это чистая правда, это не лукавство. И могу поцеловать, подойти, обнять, как маму родную.
0: Вот если вы хотите, чтобы с вами это произошло в ближайшее время, но как осень не за горами, то на фестивале «Бархатный шансон» с 24 по 30 октября для людей, которым к этому времени исполнится уже хотя бы 12+, вот, там Тамара Кутидзе будет участвовать, и, конечно же, на подобном фестивале всегда очень такая атмосфера...
2: Буду кричать, да, ручки выше!
0: Да, домашняя, да, все там просто, ну, как бы...
1: Камерная, да, уютная, да.
0: Да, камерная.
2: Там вообще
0: свойственно.
2: Очень здорово, очень.
0: Да. Ну, и после этого-то еще будет еще одна, но не такая, чтобы сильно камерная, но очень такая дружественная ситуация. Это танцплощадка «Эх, разгуляй». Вот, то есть у нас впереди осень. Осень у нас так очень теплая, я имею в виду.
2: Буду готовиться.
0: Да. «Эх, разгуляй». Это 14 ноября в Москве, и также 12+. Возрастная история. Все там, собственно, и встретимся. Я просто к тому, что если это Тамара Кутидзе, непременнейшим образом участница и того, и другого фестиваля. Так, едем дальше. О! Ну, рюмка водки на столе, это понятно? Привет, Жеки.
2: Женечка, привет.
0: Да. А вы же, по-моему, чуть ли не кумовья, по-моему.
2: А мы кумовья, да.
0: Кумовья?
2: Да.
0: Он крестный отец твоего сына, да? Или...
2: Моей дочери.
0: А, дочери.
2: Дочери.
0: Обалдеть. Ну, в общем, рюмка горечи. Это не к тому, что плохие новости, а к тому, что просто Женечка вспомнили про рюмку-то водки на столе. Рюмка горечи, следующая песня.

0: Тамара Кути задарит нам свой маленький и очень классный концерт сегодня в рамках программы «Живая страна». К вопросу о крестном отце, о Жене. Ему 60 в октябре, ты в курсе, да?
1: Да, юбилей.
0: Юбилей, да. Там, возможно, встретимся. Как же, как
1: конечно.
0: Да, как же кому-то. Кстати, он хороший крестный. Вот. Я знаю, отец он прекрасный, а вот
1: замечательный крестный, да? Очень любит Евочку нашу. И всегда, ну, безусловно. Супер.
0: Ну, а вообще...
1: Нам повезло.
0: Да. Ну, вообще, как дела? Чем сейчас вот занимаешься? Я, конечно, понимаю, лето, как правило, это кто-то делает паузу немножечко, отдыхает, дает себе отдохнуть, а кто-то, наоборот, что-то такое там роет, готовит, чтобы в сентябре бабахнуть.
1: Что? Днем я мамочка двоих детей. Воспитываю сына Адамчика, которому 2 года исполняется в сентябре, и дочь его. Ну, соответственно, с помощью мамы, конечно же. Мамочка мне очень помогает. А вечером после 9 часов я пишу песни, записываю точнее, я готовлюсь к «Эх, разгуляй», ко многим выступлениям, которые впереди. Планирую, ну, в принципе, в октябре, в ноябре сделать гастрольный тур. А вот я всегда о нем говорю, но почему-то всегда в положении или рожаю.
0: Только в тур соберусь.
1: Только соберусь. Я уже организаторам сказала, говорю, ребят, давайте так, хотя бы 5 концертов. Говорю, Тома, 5 не пойдет, надо сразу 10. Ну, вот, в общем, так вот, неопределенно все.
0: Ну, да. Но сейчас, да, если раньше были туры, я помню, там, я не знаю, какие-нибудь там 90-е, да даже нулевые, там люди уезжали, приезжали уже седые просто. Ну, я имею в виду, что уезжали на полгода.
1: Ну, слава богу, что...
0: А сейчас тур, ну, там, 5 городов или 5 концертов бывает в городе, там, по 2, ну, 2 концерта, например. Там,
1: повезло мне с мужем, знаете, он контролирует мой гастрольный график, поэтому я как-то так, если я чувствую, что мне это нужно, если я понимаю, что есть вот какая-то вот такая вот, ну, душевное состояние, то, что я не могу вот ездить,
0: в принципе,
1: просто
0: вот
1: на механическом каком-то механизме.
0: Когда вот
1: это...
0: хочется, когда соскучился, когда вот есть что сказать, когда есть настроение, кураж.
1: Да.
0: А не то, что надо.
1: И просто ты выходишь и такой, думаешь, когда же это было, кстати, на концерте, это было 9-й месяц беременности, где-то 3-4 дня до родов, когда как раз-таки с кумом мы вышли на сцене, с Жекой. Говорит, ну, если ты сегодня не родишь, а это был Петербург, а мы едем в поезде, такие, с чемоданчиком. Тома, если что, говорит, прям здесь все организуем, все сделаем, в общем, как-то вот так. Поэтому должно быть, должно желание быть, должно внутреннее состояние. Ты должна это чувствовать, что ты зрителю, не зрителю, а своим людям несешь.
0: Ну да, чтобы это не было рутиной, чтобы это не было таким...
1: Ну да, все вышло, сделало, там, хоп-хоп, все.
0: Чесом, что должно быть в кайф. Ну, в конце концов, да, я, конечно, понимаю, что большое счастье, когда хобби становится профессией, но когда, став профессией, это не становится в тягость, то есть это не превращается в рутину, но то это вот и в этом-то и есть.
1: Я ориентируюсь на Дженнифер Лопес.
0: Вот.
1: Даже, извините.
0: Почему извините? Все нормально.
1: Мне хочется соответствовать, так вот буду тоже в 50 лет так прыгать на сцене.
0: Ну, у нее и части тела кое-какие застрахованы. Она что застраховать? Я не знаю, у нас работает это вообще, вот эта страховка. А альбомы выпускаешь или нет? Или так песенку, или как вот у нас песня вышла, раз, на радио «Шансон». Все ее узнали, а потом на концерте уже подпеваем все вместе.
1: У меня есть 2 альбома, но на самом деле они пользуются спросом. Те люди, которые не могут попасть на концерт, они, соответственно, в интернете могут все это прослушать. Но сейчас же время такое, что вот как вы сказали, что вот ты выпустил песню, она на кураже, всем она нравится, как сейчас принято в народе говорить, хит, и все это слушают. Поэтому стараюсь не перебивать вот этой большой информации, вот, ну, как бы песенной, да, чтобы люди успели где-то соскучиться, где-то понять, твоя песня или не твоя. Потому
0: А потом еще раньше же как? Хит, он долго как-то вымучивался, ну, в хорошем смысле. Вот. И если он выходил, то на этом хите человек мог вообще всю жизнь прожить. Вот это такое было 100% попадание, и хит он... И время было более, ну, медленное, что ли, ну, как-то не такое клиповое, да? А сейчас, сегодня хит, это как это, я не знаю,
1: Кофе попить.
0: Бутерброд или какой-то там напиток сезона, да, там, напиток сезона. Вот сейчас там что-то там с лимоном, а по зимой там это будет то же самое, только горячее там, да. Вот. И нужно постоянно поддерживать интерес к себе, потому что очень большой поток всего-всего.
1: Я стараюсь быть естественной и ни в коем случае не пытаюсь навязать себя творчеству вот человеку, да, который меня слушает. То есть я не говорю, там, ну, редко, там, приходите на мои концерты, ходите на них, пожалуйста. Я вот, мне, вот, ну, многие, да, для раскрутки вот этого всего
0: не
1: говорят, что так надо.
0: Не царское
1: это дело. Нет, я просто, вот, мне бы хотелось, чтобы люди, если вам близка моя музыка, если она вам нравится, чтобы вы приходили на концерты, чтобы мы с вами получали удовольствие. Если так сложится, с Божьей помощью, я готова гастролировать. Приходите.
0: Ну, да, у меня, мой товарищ Стас Садальский, он говорит, что артист вообще не должен заботиться о том, кто к нему приходит и так далее, и так далее. Если человеку артист понравился, он его где-нибудь да найдет. А чтобы распространять билеты и там развешивать рекламу и приглашать, для этого есть специально обученные люди. Вот, ну, как бы не царское это дело. Ну, он, Садальский, это же вообще, с ним разве поспоришь? Так, сейчас мы прервемся. И еще одна хитяра, которую слушатели радио Шансона, постоянная и непостоянная, уж наверняка ее слышали и наверняка полюбили, поэтому будем подпевать вместе. Девочки, он занят, но это чуть-чуть попозже.
2: Живая струна. На радио Шансон реклама.
3: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
4: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
3: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
4: Танцпол подойдет?
3: Танцпол всем подойдет, Людочка!
2: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
5: «Эх, разгуляй!»
2: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Это одна из немногих таких игривых песен в твоем репертуаре, но очень тебе идет.
1: Ой, Наталья Касимцева умеет. Умеет удивить.
0: Ну, мы подкрались к самому ответственному моменту. Это к премьере песни. Новая песня. Называется она «Сумасшедшая любовь». Все, что считаешь нужным, скажи, но недолго.
1: Ой, песня от всей души моей исходит. И спасибо огромное авторам Владимиру Чернякову, Борису Шварцману. Когда я впервые услышала эту песню, у меня просто вот как-то были такие эмоции, слезы потекли, и я поняла, что это моя песня. Это вот все в этой песне, то, что я хочу донести до каждой женщины, которая живет в нашей стране.
0: Внимание! На радио «Шансон» в рамках программы «Живая страна» Тамара Кутидзе, премьера песни. Делаем громче. «Сумасшедшая любовь».

0: Тамарочка, я тебя поздравляю. Шикарная песня, шикарное приобретение. Это уровень в самом хорошем смысле крепкой, такой настоящей эстрады. Это есть чем гордиться. Я тебя поздравляю.
1: Спасибо.
0: А на этом месте я прощаюсь до следующей пятницы. Желаю всем хороших выходных. Ну, а из тебя еще одна песня. С чего все началось?
1: Докурю и брошу. Спасибо большое. Спасибо.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM для лиц старше 18 лет.
1: Всех приветствую на волнах бодрого настроения. В студию микрофона Дима Казанцев. С минуты на минуту вернусь с новостями. Будьте с нами.
2: Помоги, Боже, только ты сможешь. Я у

Дорогие друзья, у меня для вас инсайт от врачей. Пока мы сжигаем нервы на работе, наше сердечко потихоньку устает. Но медики раскрыли чит-код для нашего мотора. Оказывается, давление перестанет скакать, если подружиться с флавонолами. Звучит как имя эльфа из «Властелина колец», но на деле это просто цитрусы, зеленый чай и красный, а также овощи и ягоды. Специалисты намекают, чтобы не словить болячку, когда нам стукнет 50+. Налегаем на чаек и мандаринки уже сегодня. Профилактика – это наше все.

0: себя на скотч.
1: От музыкальных ритмов к психологическим. Как утверждают психологи, влюбленность появляется в тот момент, когда между партнерами устанавливаются доверительные отношения. Оказывается, чтобы понравиться человеку при первой встрече или на свидании, необходимо рассказывать только правдивые истории. Не нужно приукрашивать факты о себе.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Не знаю, есть ли в вашем окружении авантюристы, но вот один мой товарищ постоянно ввязывается в какие-то истории с фантастической уверенностью, что удача будет на его стороне. Это самое везение почти всегда улетучивается в самый ответственный момент.

От музыки к мыслям вслух. Если говорить о важных органах в человеческом организме, то мозг будет поважнее сердца. Вот только в песнях, стихах и мемах сердце открывают и дарят, а мозг выносит.

Всем еще раз салют. У меня пушечные новости. Знаете, кто сегодня самый зожный? Мы с вами. В России зафиксировали рекордное падение потребления алкоголя. Скатились аж до 8 литров на человека. Это классный антирекорд за последние 30 лет. Но есть один исторический момент. Последний раз такая цифра была в конце 90-х. А вы помните, что тогда было? Правильно, 2/3 всего алкоголя было паленым. Так что, народ, призываю всех к здоровому образу жизни. На связи ваша любимая волна. Очень скоро музыка вернется в эфир.

Печальный вечер, праздную один. Повеселюсь на славу, стол накрою, вина бутылочку открою, и с одиночеством на ты поговорим, на ты поговорим. Я ждал тебя, уж ты не обессудь, хоть неприятен облик твой кристальный и пустоте твоей буквальной. Я не привык, но гости все же будь, но гости все же будь. Зажгутся свечи, затрещит камин,

аж не в обиде. Боже мой, еще вокал и станет как на дискотеке. А что не весело с тобой? Я ж не в обиде, боже мой. Еще вокал и станет как на дискотеке. Наверное, ждешь, что душу распахну, начну ругаться, слезы расплескаю, а я тебя на танец приглашаю. Послушаем, танцуя, тишину, тишину. А если хочешь, расскажу тебе о ней. Неинтересно, впрочем, понимаю. Уж ты прости, тебе не наливаю. Тебе и так намного веселей, намного веселей.

не один, сошли за дружеской беседой в кои веки. А что не весело с тобой? Я ж не в обиде, боже мой. Еще бокал и станет как на дискотеке. А что не весело с тобой? Я ж не в обиде, боже мой. Еще бокал и станет как на дискотеке.

0: зажгутся свечи, затрещит камин, и я один, и вроде не один. Сошли за дружеской беседой в кои веки. А что не весело с тобой? Я ж не в обиде, боже мой. Еще бокал и станет как на дискотеке. А что не весело с тобой? Я ж не в обиде, боже мой. Еще бокал и станет как на дискотеке.
1: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
2: Не знаю, как проходит ваш день. Тем временем лето куда-то убегает. Поэтому предлагаю, несмотря на обстоятельства, сегодня устроить себе небольшую прогулку.

0: наткнулся в сети на интересную информацию. Россияне назвали качество идеального руководителя. Оказывается, он должен быть прогрессивным и современным, вести здоровый образ жизни и открыто общаться с коллегами. А вот что категорически не приемлют граждане, так это когда руководитель угрожает им лишением заработной платы, не берет на себя ответственность и повышает голос на подчиненных.
1: По городу потоп

не тороплюсь. По городу трещет с рассерженными птицами. Жизнь впереди еще, а это репетиция. По городу листва

репетирую жизнь. По городу обвал, воздушных замков крошева. Я часто в них бывал на поисках хорошего. По городу пожар, огонь играет с лужами. Как жаль, как жаль, что все погасит стужами. Ставлю я на любовь и играю в удачу. То с бедой, то с победой,

это я. Тут вычитал кое-что любопытное. Если верить автору статьи, самым удачливым знаком зодиака являются близнецы. Нередко они оказываются в нужное время в нужном месте, что делает их более успешными по сравнению с другими созвездиями. Близнецы от природы оптимисты, а это уже составляет 90% их везения.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: От музыки к интересной информации. Граждане рассказали, что их больше всего раздражает в телефонных разговорах. Больше половины заявили, что их выводят из себя звонки с неизвестных номеров. Вторым по значимости фактором стало ожидание звонков с незнакомых телефонов, что вынуждает принимать все вызовы подряд. На третьей строчке – долгие разговоры.

Вы, наверное, неоднократно слышали фразу, что наша жизнь — игра. Всегда задавался вопросом, что за игра такая? В кошки-мышки, в прятки, а может быть в волейбол или баскетбол? А если серьезно, то кого мы пытаемся обыграть, когда увлечены игрой под названием «Жизнь»? Вопрос остается открытым. Под хиты на любимой волне.

От знакомых мелодий к рассуждению о прекрасном. Внешняя красота отличается от внутренней, поскольку внешка должна подкрепляться богатым внутренним миром. В свою очередь, внутренний мир – это не всегда количество прочитанных книг, просмотренных фильмов и посещенных выставок. Это вселенная отдельно взятого человека, о которой не каждый догадывается и концентрируется только на насущных проблемах и сиюминутных желаниях.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Музыка улетела, но скоро вернется. А сейчас вот о чем. Когда в жизни что-то не клеится, нам часто говорят: «Да не переживай ты, все будет хорошо». Что значит «не переживай»? Если ты, например, на нервах. Или что такое «хорошо»? У всех оно свое. Поэтому если уж нервничаешь, то нервничай себе на здоровье. Так поступают живые и искренние люди.

Лето продолжается. Тут стал вспоминать, кому в последнее время дарил цветы. Маме дарил. Мама самый достойный для этого человек. А вы что об этом думаете?

0: Спасибо всем за компанию. Время снова пролетело быстро, но с пользой. С вами был Дима Казанцев. До встречи на танцполе, то есть в эфире. Пока-пока.
1: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM для лиц старше 18 лет.

0: Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

помнишь, как жестокой вьюгой, кровью ран своих он тебя согрел, нес вперед и раненый хрипел.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет.
2: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
3: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
2: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: хит-парад «Шансон года». Лидеры этой недели.
1: Третье место. Михаил Шуфутинский. «Последний полет».
2: Последний полет нашей любви. И птицы разбиваются о скалы лжи.
1: Второе место. Александр Новиков. «Разлетелись как птицы».

0: Зайди на сайт radioshanson.ru и проголосуй за любимую песню. Ты сам выбираешь лучшее. Хит-парад «Шансон года».
1: Для лиц старше 18 лет.

0: Радио «Шансон».
1: Я очень не люблю ночных звонков, которые подбрасывают в койке и наполняют душу беспокойством.

когда-то вся в джинсово-голубом, одета нынче в черная природа. Мои надежды тают с каждым годом, и силы ускользают с каждым днем. Я собираюсь прыгать.

часто вспоминая о былом. Свою жизнь читая между строк,

Толча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен из развалин чихающих пыли.

0: Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
3: Для лиц старше 18 лет.
2: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон.

бровь, Катька в юбке и на воле, а я в ватнике. Катька пишет письма мне про любовь. Губы пухлые, конфетки ярко-красные, да кривятся, да еще в кровь кусаются. В спину Катьки малолетки слухи гадкие, что нашла ты в нем, акстись, ты ж красавица. У соседки малолетки Катьки Катеньки глазки слезы, сны занозы, с кляксой ручка нервная, а мне в погонах почтальон аккуратненький письма носит, и читаю их не первые.

и душа, как рыба в сетке, бьется, мается. И глаза, как снегири, по зиме огнем. Кудри Катьки, малолетки, в сон провалятся и запутаются пальцы мне живьем.

0: так и танцуют на мозгах буквы акробатики.
1: Кать, Кать, Кать, Кать, Кать, Кать, Кать, Кать.
2: Катька, Катенька.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Я боюсь звонков в пять утра, когда кто-то мне ломится в дверь. Кто-то скажет, что вам пора одеваться, да побыстрей. Кто-то дверь толкнет сапогом и шинели стряхнет на пол снег. Это вспомню все я потом. Закричать так хочется, нет. А за стенкой встанут сыны, хотя спать им надо еще.

тебя обниму. Ты ж в глаза мои посмотри и запомни мою седину. Детям после

до машины путь метров пять. Для меня шел длиною в год. Интересно, за что ж опять я попал в такой

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

убил прямой наводкой. Точно пулемет. Разрывая глотку, бил, стреляя в лоб. Разлетелись в клочья синие глаза. Заливало поле.

0: карете.
1: «Темная ночка». Только на радио «Шансон».

«Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас –

слаб в теориях, в бою наоборот. Ты прости меня, дорогая Аксинья, но твоя юбка синяя не удержит бойца.

шкалу. Эх, лихое время, а ты мне все одно. Прекрати истерики, я ж пока живой. Под кончим офицериков можно и домой. Ты прости меня, дорогая Аксинья, но твоя юбка синяя не удержит бойца.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495 925 33 17.

свое берет. Новые ждут дела, наш вновь продлен полет в года. Снова добро и блажь, время с тобою в страж.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.
2: Радио «Шансон».

0: радио «Шансон».
1: Ночка, ночка, ночка, ночка, ночка, ночка лунная.
0: «Темная ночка» на радио «Шансон».
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.